0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем?

Живая душа. Замечательная новинка Дмитрия Маликова. Всем нам доброго, хорошего дня. Сегодня вторник, 29 сентября. Ну, практически стихами я заговорил. Дня, сентября. А, помните, как пел певец Базиль? Ну, а какая разница, вторник или пятница, если навстречу тебе улыбаются? Ну, вторник вообще часто называют самым производительным днем рабочей недели, когда после раскачки в понедельник люди наиболее эффективно берутся за дела. Ну, потому что в понедельник все такие пришли на работу. Так, ну, что-то лень работать, кофеек, поболтаем с коллегами, то да сё, можно в пасьянс косынка поиграть, если за компьютером, ну или просто так посплетничать. А когда уже вторник наступает, такой думаешь, так, ну все, в понедельник был отдых, продолжение некое выходных, да, уже сейчас пора делать какие-то важные дела, потому что если их не сделать, то уже будет не то что дедлайн, а дедлайнище. Так что всем нам я желаю хорошего дня, производительного дня, особенно те, кто уже на Дальнем Востоке в поте лица трудится. У нас пока что 3 часа ночи, а у вас-то уже там рабочий день в полную силу. Так что всем замечательного дня. Под песни на русском.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Все.

что, 2,5 недели осталось до того, как будет лучший день у Николая Баскова. 15 октября Николай отметит юбилей 50 лет. Да, еще год назад певец рассказал, что готовит масштабную концертную программу в связи с юбилеем. Вместе с ним на сцене выступит оркестр, хор и балет, а также большое количество коллег. По словам Николая Баскова, в составе оркестра будет и хор, и балет, и задействованы будут еще 32 человека. Ну и, в общем-то, юбилей будет отмечаться 2 дня,

вместе с шоу и банкетом. Вообще, когда встает вопрос о том, что мужчине такого уровня уже 50, сразу же возникает вопрос о том, как нужно физически себя поддерживать, может быть, делать какие-то операции, пластику, подтяжки и прочее, прочее. Николай, между прочим, подчеркнул, что никакой пластики не планирует. Только спорт и легкая мужская косметология. Более того, даже он как-то сказал такую фразу: «Нос делать не буду, он у меня идеальный». Ну что, Николай, мы, конечно, еще будем поздравлять, много поздравлять, и желаем ему долгих творческих лет, чтобы с этого момента все только начиналось в творческой жизни. На

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души

0: И заметьте, Денис Клявер спел «Хочу спасибо тебе сказать», а не «Хочу СПС тебе сказать» или «СПС тебе сказать». Многие говорят, особенно пишут в мессенджерах «СПС», «СПС». Тут же хочется спросить, люди, пишущие СПС вместо «спасибо», что вы делаете с кучей освободившегося времени? А вообще, конечно, слово «спасибо», оно в некотором смысле волшебное. Оно как бы позволяет сохранить хорошие отношения. Такая словесная валюта. Сказал человеку искренне «спасибо», а ему как-то легче и приятнее. При этом, да, иногда говорят, что «спасибо на хлеб не намажешь». Ну, не согласен. Мне кажется, что намажешь. Даже одно «спасибо» способно улучшить настроение, улучшить твой день. Ну, и не всегда, в конце концов, бывают случаи, когда ты имеешь возможность благодарить человека, но вдруг он занимает какую-то высокопоставленную должность, и это будет восприниматься как взятка при исполнении, например. Так, у нас впереди на русском радио «Звонкий», а я хочу сказать всем спасибо, всем, кто здесь на русском.
1: Русское радио представляет обновленный сайт русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Сердце порой трепещет от воспоминаний, и здорово это передала Мари Краймбрери только что на русском радио. Ну а сегодня, 29 сентября, Всемирный день сердца, друзья. Событие, посвященное здоровью нашей главной мышцы, нашего главного мотора. Как говорил Гиппократ, гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье и полноценную радостную жизнь. А вот по данным Всемирной Федерации сердца, проблемы сердечные можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать, разумеется, употребление табака, питание, физическую активность. При этом не обязательно, в общем, изнурять себя ежедневными тяжелыми тренировками. Важно просто больше ходить пешком и вообще двигаться, а еще обязательно высыпаться. Это я хочу переадресовать всем, кто сейчас работает в ночную смену, друзья. Держитесь там, держитесь. Важно обязательно отоспаться. Ну и давайте немножечко так подвигаемся. Кто сидит, встаньте!

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское.

Как только слышу песню Владимира Преснякова «Синяя птица», сразу вспоминаю, как прошлой зимой, кажется, снегири ели забродившую рябину и падали с веток пьяненькие. Но чем не синяя птица? Была красная птица, стала синяя птица. Ох, природа! Удивительная! Даже птицы порой хотят отдохнуть, как-то расслабиться, выдохнуть, а то сидят на своих птичьих работах, в своих птичьих офисах устают, птичьи директора донимают, ну и так далее. Ну а если без шуток, синяя птица, кстати говоря, во многих культурах ассоциируется со счастьем, которое люди ищут повсюду, не замечая, что оно может быть рядом. В повседневной жизни, в любви, заботе о ближних, милосердии.

А в русских сказках синяя птица часто ассоциируется с надеждой. Так что, друзья мои, всем нам надежды! Надежды на то, что все обязательно наладится, все будет хорошо. Ну и всем хороших песен на русском.

0: с такой музыкой можно и на 4 минуты забыть о своих проблемах. Спасибо Татьяне Ткачук, спасибо группе «Моя Мишель». Только что их фантастическая, великолепная песня «На малиновой луне» на русском радио. Кстати, вторник на календаре, чаще всего вторник связывают с красным цветом. Это уходит корнями в астрологические, ведические традиции. Вторник находится под покровительством Марса, планеты действия, энергии, воли, а красный цвет символизирует мужество и активное начало. Иногда в таких ассоциациях встречаются и оттенки алый, коралловый, бордовый. А, например, в тайской культуре вторник ассоциируется с розовым цветом. Ну, в общем, почти что малиновый, почти малиновый. Поэтому всем я желаю яркого, классного дня. С ощущением того, что справимся обязательно мы с нашими проблемами. Со всеми проблемами справимся. Ну, с какими-нибудь точно справимся. Никогда не было, чтоб никак не было. Все будет хорошо. Всем хорошего дня.
1: Артем Сорокин.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Привет всем! На календаре 29 сентября, ну, можно сказать, что почти что эпилог первого осеннего месяца. Да, быстро, скоротечно пролетел сентябрь, и поэтическое настроение уже появилось. Ну, классическое стихотворение на тему осени. «Осень наступила, падают листы, мне никто не надо, кроме ты». Хотя, судя по погоде, вот у нас сейчас в столице плюс 9, уместнее такое. «Я помню чудное мгновенье, когда включили отопление». У меня дома, кстати говоря, я живу за Химками, батареи пока холодные. Правда, холодно. Ну, носки пока еще не надеваю, но уже так вот теплые штаны и какую-нибудь рубашку хочется напялить поверх футболки. А вот у моей второй половинки уже включили отопление. Сегодня поеду греться, что называется. Вообще, знаете, друзья, я понял, что не так страшна осень, как нам это казалось летом. Думали, что ну все, осень, а сейчас выхожу из дома. Ну такие красоты. Всем хорошей осени. Я

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Русское радио.

0: вас, у меня ушедшим улетевшим летом по волнам не случилось. Не попал на море, все планировали, да не выпланировали, задумывали, да не вызадумывали, хотели на море, да не выхотели. Только и остается теперь, что думать про плавленый сырок «Волна». Хотя вот у меня тут знакомый съездил в Турцию на море, ничего, хорошо. Судя по фоточкам и видосикам, очень даже, так что у кого отпуск впереди, друзья, вам желаю хорошо отдохнуть, посылаю вам лучи такой белой доброй зависти, вы молодцы, что так все спланировали. Ну а нам, кто на море пока не попадет в ближайшее время, ну что, желаю только терпения и каких-то очередных планов, чтобы в следующий раз все обязательно сложилось. Из музыкальных планов «Алсу» впереди, «Руки вверх». Всем большущий привет, Русское радио, 5:22 в столице.
1: Русское радио.

0: Вот такая наша жизнь удивительная, полярная, в единстве и борьбе противоположностей. Самый любимый, но враг. Люблю, но ненавижу. Надоел, но жить без тебя, гад, такой не могу. Роза красивая, но с шипами. И так далее, и так далее, и так далее. Какой выход, какой вывод из этой двойственности, друзья? Только, мне кажется, баланс. Золотая середина. Мир наш вообще крайне тонко и очень аккуратно настроен. Ну вот как пример, смотрите. Температура 36,6 вроде как норм, а 37,6 уже все, на потолок хочется лезть. А 38,6, казалось бы, да, всего 2 градуса. Супер тонкая настройка у нашего мира, и я всем желаю понять для себя, в чем же лично для вас заключается эта тонкая настройка.
1: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замечательно.

0: в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masloflip.fitauto.ru.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Из двух предлагаемых вариантов я всегда выбираю третий. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

новый день нашей жизни. Нет ли счастья? Утром сложно назвать себя счастливчиком, я согласен. Особенно, когда не выспался. Я помню, у меня был один знакомый, ему желаешь доброго утра, а он такой: утро добрым не бывает, Артем. Или так он еще говорил: доброе, если оно доброе. Да бывает, бывает. Тут все зависит от настроя. И оказывается, вы можете обмануть себя, убедив, что хорошо выспались. Исследования показали, что если вы убедите себя, что хорошо отдыхали всю ночь, ваши когнитивные способности улучшатся, даже если вы на самом деле плохо спали. И наоборот, если вы жалуетесь с самого утра на усталость, ваша работоспособность на весь день значительно снизится. Так что программируем себя с утра на хороший день. Программируем следующим образом: я выспался, я выспался, я выспался.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Ну, успела сделать прошлый ремонт, сделай еще раз
3: не
2: ремонт.
3: Не хочу, давай, сделай. Не хочу делать никакого
2: просто
3: больше
2: помню,
3: ремонта.
2: Когда она приходила и говорит, эти сантехники! Вот, по-моему, прикольно было.
4: Грустная история.
3: И сейчас и так унитаз еще менять.
2: Да что ж так такое-то, господи, потом, пожалуйста, смени систему питания.
3: Нет, просто не покупайте квартиру с ремонтом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: На этой неделе номер третий. Номер второй. На малиновой луне, на обратной стороне. Номер первый.
1: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
2: Русское радио представляет.
0: Русрадио.ру. Сайт русского радио.
2: Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей.
0: Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: и все-таки любимая женщина даже после пробуждения все равно самая нереальная, даже в неидеальном, несобранном виде, растрепанные волосы, сонный взгляд. Человек может казаться привлекательным, потому что это искренне, по-домашнему. Красота, она вообще не в идеальной прическе, а в том, что внутри. Более того, вот так вот порой едешь в общественном транспорте рано утром, смотришь на заспанных девушек, они такие все какие-то милые, какие-то беззащитные, вынуждены куда-то ехать в столь ранний час. Девчонки, я правильно говорю? Вы же милые, вы же беззащитные. 6:30 в столице, у нас раннее утро, у вас уже, наверное, не раннее, и вообще, может быть, у кого-то еще и ночь. Земля у нас большая, русское радио слышно везде. Давайте прямо сейчас взбодримся, например, с помощью песни, новой песни.
1: Новая песня на русском.
2: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
3: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
1: Русское радио. Никакая не...

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой голове.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там, в холодильнике, пончику, одному. Страшно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Но, честно говоря, сложно произносить слова любви, когда не понимаешь, кто ты, где ты и почему вынужден выбираться из-под теплого одеяла и ехать куда-то в такую рань. 6:47 у нас в столице. Но, знаете, мне кажется, что даже контрольная с утра фраза «люблю тебя» уже она дает лучик тепла. Ощущение, что все у вас нормально и все будет хорошо. Ну, а в следующем часе на русском будет не то, что нормально, супер классно будет. Подбирается уже к студии наша команда. Утреннее шоу «Русские перцы». В студии у нас сейчас тепло, хорошо, а значит, ребята готовы будут поднимать настроение всем, кто собрался сейчас рядом с приемниками. Все, я им уступаю место. Вам желаю хорошего дня, друзья. Пусть сегодняшний вторник пройдет на 5 баллов. Пока, ждем перцев.
1: Артем Сорокин.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России засекретили данные о работе нефтеперерабатывающих заводов. Президент подписал указ, ограничивающий доступ к информации об объемах выпуска топлива, а также о его продаже за рубеж. Из сведений об экспорте, в частности, закрыли стоимость горючего, данные о продавцах, зарубежных покупателях, перевозчиках, экспедиторах и страховщиках, а также сведения о транспортных средствах, используемых для топливного экспорта, и маршрутах перевозок. Перечисленные данные не могут распространяться в СМИ и интернете. Указ президента уже вступил в силу. Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности по правонарушениям, связанным с отмыванием денег, и увеличить его в два раза до 6 лет. Сейчас такие дела прекращаются через 3 года. По мнению авторов законопроекта, 3-летний срок давности снижает эффективность антиотмывочного законодательства. На портале госуслуг предложили создать карту с пунктами приема вторсырья. Сейчас информацию о приеме, в том числе батареек, аккумуляторов, ртутных ламп, шин и одежды, приходится искать на разных ресурсах, и гражданам самим приходится выяснять, где принимают нужный вид отходов. В Госдуме призвали объединить эти данные на единой интерактивной карте. Для каждого пункта предлагается указывать адрес, режим работы, виды отходов, условия приема и контакты. Ну и последняя. 11-летняя британская школьница стала самой юной женщиной-гроссмейстером. Бодхана Сиванандан выполнила норматив на Всемирной шахматной олимпиаде в Узбекистане. Она побила рекорд россиянки Екатерины Лагно, которая получила аналогичное звание на год позже, в 12 лет. Минувшим летом Сиванандан стала самой молодой шахматисткой, победившей высокорейтингового гроссмейстера. На этом пока вся информация. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо. Русские
3: перцы. Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, замечательные! Давайте просыпайтесь скорее! Вторничек настал уже! Все прекрасно, все весело! Здесь главное на главном, здесь русские перцы на русском радио! Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев! Мы говорим вам здравствуйте! Мы говорим вам, любимые! Идите сюда, обнимать будем!
4: Доброе утро всем!
5: Здравствуйте! Ну, это приятно, кстати, что утро у многих начинается традиционно с вот этого ритуала.
3: Да.
5: Ну, кроме мыльно-рыльных вот этих всяких процедур.
3: И кроме нетрадиционных ритуалов.
5: Вот, а еще включить, конечно же, радио, чтобы услышать наш наши юные смешные голоса.
3: И завтрак делать.
4: И бодрые они еще у нас. Мы не спим, не зеваем. Зарядка сделана, я проконтролировала все процессы.
5: Да многие уже на работе давно.
4: Но это там, на Дальнем Востоке.
5: Ну и чего, им большущий привет от нас.
4: Конечно.
3: Там уже вечерняя пробежка идет.
5: В Сибири, между прочим, тоже уже все давным-давно работают.
4: Знаете, спать можно ходить в любое время суток. Поэтому мы здесь и для этого и есть, чтобы разбудить.
3: Мы спим 24/7, люди.
5: Будем будить вас чем? Конечно же, классными новостями.
4: Конечно, будет гороскоп.
3: Естественно.
5: Игра, Антон, твоя любимая. Слово на вылет.
3: Ой, обожаю.
5: А еще у нас деньги. У нас есть деньги.
3: Всегда, когда ты так говоришь, да, ощущение, что это какая-то аффирмация утренняя. У нас есть деньги, у нас есть деньги.
5: Это, кстати, тоже хороший ритуал, с которого можно утро начать. У меня есть деньги.
3: У меня есть деньги. В данном случае у нас будут деньги.
5: У вас будут, если вы их выиграете в игре против правил.
4: Все, сказали вашу информацию.
5: А как же мы без ваших самых любимых песен?
4: А давайте танцевать.
5: А давайте. Давайте растрясем уже съеденное.
3: Опа!
0: Русские перцы на русском радио.

0: дням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Музыкальная композиция создана без использования нейросети и искусственного интеллекта.
2: Да ладно, нет.
1: А знаете что? Я просто тут изучил новости по внедрению нейросетей. И сотрудники, оказывается, начали делать вид, что умеют с ними работать. Лишь бы не выглядеть отставшими от жизни.
3: Ой, да-да-да.
1: Значит, был опрос 1000 работников, который показал, почти половина преувеличила свои навыки перед коллегами и начальством. 45% все-таки пользуются нейросетями, не понимая зачем. А большинство даже не знает, есть ли у компании какой-то план по внедрению ИИ. И главное не разобраться, получается, а уверенно написать в отчете. Нейросеть внедрена.
2: Внедрена. Некоторые зачастую пользуются этим исключительно для того, чтобы поприкалываться как-то вот, во всех даже крупных компаниях.
1: Ну как, ты 6 пальцев рисуешь, коллеги?
2: Не, не 6 пальцев. 6 пальцев рисует нейросеть. Я пытаюсь рисовать 5.
3: А почему вы именно про фоточки? Я, например, про общаюсь фоточки, с нейросетью. Я ей скидываю какую-то про себя информацию. Ага. Например, анализы.
2: Да?
3: Да. Ты знаешь, как она хорошо начинает со мной общаться? Говорит, вы, главное, себе. Не волнуйтесь, она мне пишет сразу.
2: А, не было того. Главное, не волнуйтесь. Сейчас я сама вызову скорую. Оставайтесь на месте, не двигайтесь, некуда спешить.
1: И знаешь, приезжает такой фельдшер скорой помощи, у которого тоже планшет с нейросетью. Сейчас, подождите секундочку, я выясню.
2: Да нет, я как бы пробовал, реально, тоже закладывал свои анализы в нейросеть, как бы, да, и там, знаешь, такой, там вот такой грустный взгляд, да, цвет меняется, и становится, Антох, ты живой?
1: Антон, надо было заложить свои анализы в ломбард.
2: Слушай, я заложил свои анализы в ломбард.
1: Твои фанаты бы выкупили их задорого.
2: Вот, да, не-не-не-не-не, там не те.
1: Ну, чтобы узнать,
3: кстати,
1: что там у тебя.
3: Кстати, сегодня натощах?
1: Натощах.
2: На чем?
3: Натощах.
2: Нет, на борщах.
3: Ты натощах пришел на работу?
2: На рассольниках.
1: Так, все, ребята, замолкаем.
2: А что у нас? Что, мы сегодня анализы будем сдавать?
3: Я могу взять.
1: Мы сегодня натощах.
2: Натощах.
1: Да, вот на диете.
2: Что ты можешь? Господи.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
3: Кстати, если вы натощак сейчас едете сдавать анализы, я расскажу вам, где вы быстренько проедете, а где не очень. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 1 балл свободный, но пробки все равно есть. Пятницкое шоссе стоит до поселка Светлые Горы. Здесь можно потерять 28 минут. Также есть пробки на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича. Здесь затруднение на 22 минуты. Да, Антоша, не смотри на меня так. Пехорка тоже есть в этом списке.
2: Главное в пробке не сдать анализы прям там.
0: Что слушает страна?

0: Цеф.
1: Сейчас расскажем вам, что, как, почему, зачем. Может, выходите из дома, а там уже инструкция готовая. Здрасте, овны. Сегодня вас может здорово выручить чувство юмора. Особенно там, где все остальные почему-то слишком серьезные.
2: Тельцы, не торопитесь соглашаться на первую названную цену. Сегодня торг вполне уместен. Ты как раз не можешь коврики продать.
0: Не могу коврики продать, да, автомобильные. Кому надо коврики. Близнецы вам могут доверить организацию общего дела. Берите командование на себя, иначе обсуждение сильно затянется.
1: Раки, сегодня полезно сменить привычный фон. А поработайте, пообедайте, ну или просто посидите в новом месте.
2: Львы, кто-то попросит познакомить его с нужным человеком. Сегодня ваши связи окажутся особенно полезными.
0: Так, дорогие девы, проверьте сроки годности лекарств, косметики и запасов на дальней полке. Там давно требуется чистка.
1: А, весы, здрасте. Сегодня стоит достать красивую посуду, одежду или украшения без всякого особого случая. Вторник тоже прекрасный день.
2: Скорпионы, не соглашайтесь хранить чужую вещь пару дней. Есть риск, что она решит у вас поселиться.
0: Вау, стрельцы, сегодня пора начать учиться тому, что всегда казалось слишком сложным. Первый шаг окажется, на удивление, понятным.
1: Козероги, присмотритесь к человеку, которого обычно не замечаете. Сегодня он может оказаться отличным собеседником.
2: Водолеи, попробуйте сделать привычное новым способом. Такие незначительные перемены принесут разнообразие.
0: Рыбки, на десерт сегодня устройте себе, пожалуйста, час без телефона. Мир не рухнет, зато вы наконец заметите, что на самом деле русское радио работает, и его можно слушать даже без телефона.
1: О как!
0: Вот так.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: РБ Украина 124 77 00 47 19 19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый. Зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: Пароль?
8: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк».

0: travel.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Почему все, что хочется съесть по-тихому, завернуто в шуршащий целлофан? Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499. Ароматы.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Ну, сейчас большинство обрадуется. Короче, в Москве появилась няня для мужчин. За 20 тысяч рублей в час. Нет,
2: это
1: не завуалированная реклама. Это не то немножко.
3: Так, поподробнее.
1: Короче, уставшие мужчины могут нанять женщину, которая будет баюкать, обнимать, гладить по голове, укрывать пледом и просто выслушивать.
3: За это платят?
1: Да, на этом все.
3: За это платят деньги?
1: Да, да, да, да, да. Значит, по словам одной из авторов объявления, спрос огромный. В день ей пишут около 100 заинтересованных мужчин.
2: С просьбой убаюкай меня.
1: 98 сразу же отсекаются, потому что говорят, да, и все. Вот. А встреча проходит в парках, кинотеатрах или у клиента, где можно вместе приготовить ужин.
3: Ну, поопасненькая работа.
1: Опасненькая, потому что, знаете, здравствуйте, я очень голодный, мне нужно убаюкать, погладить и приготовить ужин.
2: Приходите, и самое главное, выслушать.
1: Да, выслушать.
2: Знаешь, Антон, я скажу так, как? Некоторых мужчин даже за 20 тысяч тяжело выслушать. Потому что они такую несут пургу.
3: Да. А почему женщины вообще, жены, выслушивают это все бесплатно?
1: Вот именно. Нифига себе, во-первых, не бесплатно.
3: Бесплатно, убаюкиваю, готовлю.
1: Димка озвучил свою боль. Дим, за 20 нет, за 30-ку я готов тебя выслушать.
2: Да, знаешь что, у меня есть бесплатный собеседник, чат GPT. Он меня бесплатно послушает и похвалит, и убаюкает,
1: два
2: конечно.
1: Два вопроса. Первый, зачем ты Жукову GPT называешь? Это первое. А второе, хорошо, со скидкой за 17.
2: Я столько не зарабатываю, прости.
1: Не зарабатываешь?
3: 3500.
2: А он 3500? Требует 5600. С какой
1: ребята,
2: стати?
1: Ребята, ну что это пошли? Что это за товарно-денежные отношения? Давайте выслушивать друг друга бесплатно.
3: Давайте.
2: А что вы заикаетесь, девушка?
1: А что случилось?
0: Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: Димка тут про подвиги заговорил.
2: Да, да. Действительно.
3: Угу. А подвиги, это, знаете, это такое слово, которое вот не вылетело, не поймаешь.
2: Действительно.
3: Если уж заговорил об этом, надо совершать.
2: Слышали, да. Рыцари? Вот так вот.
3: Вот, преклоните свое колено.
2: Да, да. Лучше два.
1: И для своей миледи, пожалуйста, выиграйте колонку, если вы рыцарь. А если вы миледи, то позвоните, пожалуйста, и выиграйте ее для себя.
3: Либо просто заставьте своего рыцаря, чтобы он позвонил и выиграл.
1: Да.
2: Ну, то есть рыцарь для миледи, а миледи для себя.
1: Конечно.
3: Главное, не
2: вот
3: будьте
2: оно
3: серым.
2: Все и раскрылось.
1: Да?
3: Не будьте, главное, серым кардиналом в этой истории.
1: У нас сейчас будет слово на вылет, игрушечка, где мы разыграем действительно крутую колонку от русского радио. Поэтому позвоните.
3: 8-495-995-105-7.
2: 7-7-7-7.
1: Все записал?
2: Звони.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Что слушает страна?
5: Ветер меняет направление.
4: Русское радио.
6: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
4: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
7: Он мой номер один, моя половина.
8: Для моей машины раздел авто в Сбере.
9: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автомобилей.

0: до запчастей. Где все есть и все здесь. А здесь это Вроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Взрослая жизнь – это вечная попытка заснуть ночью и не заснуть днем. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
4: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: русском радио «Слово на вылет».
1: Оу! Дайте танц. Хорошо. Громче.
2: Вот.
1: Ай, хорошо. Чувствуешь, да, как умеет, да?
3: Я парень? Чувствую.
2: Вот это у тебя, да? Конечно, амплитуда.
1: Вот это хорошо. Это не амплитуда, это штаны таких, нормально. Все. Эй, оп! Все хорошо, размяли, все нормально. Ребятки, слово на вылет, игрушечка. Катя дозвонилась из города Омск, будет играть, выигрывать. Все у нее получится. Катюнь, привет.
3: Здравствуйте, Катенька.
4: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Хочется спросить, у вас там, наверное, уже музей капитал-шоу «Русские перцы»?
1: Капитал.
4: А, хотелось бы.
1: Хотелось бы, но нет.
4: Пополнить свой музей.
3: Так, а что вы уже выигрывали? Фамилия знакомая, имя знакомое, город тоже.
4: Я выигрывала 5000 рублей и сертификат на 4000 рублей.
1: Это когда это было?
3: Да, все деньги же потрачены давно,
1: когда
3: конечно.
1: Это было?
3: Конечно. Есть такая традиция у многих наших слушателей. Закончились деньги, звонить на русское радио.
2: Да. У нас на кону колонка сегодня от русского радио. Ваша задача ее выиграть. Задача со звездочкой сегодня будет.
3: Ага, кстати, сегодня сложное задание, Катя. Ну, вы как опытный слушатель, уже звонящий, должны пройти эту миссию. Значит, вот сейчас мы включаем вам фрагмент песни. Там одного слова будет не хватать.
2: Опять же, своими нейросетями тут хулиганил.
3: Балуюсь, да, с нейросетями. Да. В общем, Кать, ваша задача нам одно слово назвать. Назовете его, получите колонку. Не назовете, ну, селяви.
1: Да. Вот сейчас внимательно прям слушать. И вы же знаете эту песню. Такая романтичная, хорошая.
2: Давайте слушать скорее.
3: Давайте.

0: Итак, быстро надо назвать.
1: Ну, что в сердце вечное?
2: Мечта.
0: Мечта.
3: Вечная мечта. Мечта сбывается.
1: Это окончательный ваш вариант, Катерина?
2: Пока вариантов другого.
0: Кроме мечты ничего у вас там нет в вашем загажнике?
3: Может, какое время года?
0: А сейчас
1: имя?
0: Нет.
2: Весна.
1: Успели посмотреть текст песни?
2: Нет.
3: Все, текст песни я подсказал.
1: Ладно, Катюш, хорошо, получилось. Браво! Вы умничка!
0: Поздравляем!
3: Да, от Дана Балана вы получаете...
2: А можно маленькую просьбу?
3: Маленькую, давайте.
2: Да, у меня сегодня у мамули день рождения.
1: Ой, мамочка!
2: 65 лет.
0: Вау,
2: а какая я молодая. Я хочу ее поздравить с днем рождения.
3: Давайте.
2: И сказать, что мы ее очень сильно любим. И очень прям, очень-очень любим. И всегда будем и рядом.
3: Очень-очень любим.
0: Как мамулечку-то зовут?
3: А, имя
2: мамулю
3: сестра.
2: Мамулю зовут Людмила Михайловна.
3: Людмила Михайловна!
0: С днем рождения!
3: Снюхай, дорогая!
0: И вот вам подарок, дочка выиграла. Колонку фирменную от русского
3: радио. И, конечно же, песенку, которая «Люби».
0: Дан Балан.
3: «Люби».
4: Слово на вылет на русском радио.

0: гадаем, ребята, сейчас гадаем. Помыться, не помыться, помыться, не помыться, помыться, не помыться.
1: Да помойся же, наконец.
0: Это многие, кто сейчас автомойку проезжают, они об этом думают.
2: Слава богу, ты не про себя.
0: Можно, можно, разрешаем, потому что, ну, до понедельника ближайшего у нас никаких дождей не будет. Температура, правда, будет скакать от плюс 16 до плюс 11.
3: Реклама на русском.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждом.

0: Правила, сэр. Проектная декларация на наш.ком.рф. Не оферта.
1: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыбас.

0: Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона о праве родителей назначать ребенку временного опекуна. Делать это можно будет в экстренных случаях, при этом кандидату не нужно будет проходить подготовку в школе приемного родителя. Проект разработали в Комитете Госдумы по молодежной политике. По мнению депутатов, оформление опекунства необходимо упростить и ускорить, поскольку бывают случаи, например, серьезной болезни родителей, когда ребенка надо срочно устроить, и родственники готовы помочь, но оформление затягивается на месяцы. Букмекерам предложили самим выявлять признаки игровой зависимости у клиентов и в обязательном порядке сообщать об этом медикам. С такой инициативой выступили в Совете Федерации. По мнению сенаторов, обращать внимание нужно будет прежде всего на тех, кто часто делает крупные или импульсивные ставки, в том числе по ночам, пишет парламентская газета. В Минздраве подчеркнули, что ставить таких людей на специальный учет не планируется. Продолжается реставрация усадьбы Останкино в Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Год назад для посетителей был открыт египетский павильон усадьбы с галереями, а в сентябре этого года итальянский. Специалисты бережно восстановили интерьеры и основные конструкции зданий. Сегодня в отреставрированном павильоне размещена экспозиция «В гостях у графа Шереметьева». В ней представлены сотни музейных предметов, шедевров прошлых эпох. Выставка погружает посетителей в атмосферу 18 века. Планируется также воссоздать регулярную планировку усадебного парка. Ну и последнее. В Москве началась осенняя миграция птиц. Как сообщили в мэрии, столицу покидают ласточки, кукушки, стрижи, мухоловки, скворцы и зяблики. Позже на юг отправятся и водоплавающие птицы. Всего в Москве обитает больше 250 видов пернатых. На этом пока все. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
1: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
2: Если ты ушел голодный, если кофе пил холодный, если плащ надел немодный, ты не слушал «Русских перцев».
3: Ну, таких людей уже практически не осталось, которые не слушают «Русских перцев», потому что залог бодрости и отличное настроение — это, конечно, с утречка встать, врубить «Русское» на полную, и понеслось. 8 часов, почти 3 минуточки. Здесь мы, здесь «Русские перцы». Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, идите сюда, будем обниматься.
4: Я, знаете, что сразу подумала, что таких уже, ты говоришь, не осталось. У нас такое перцезаражение. И зомби-заражение, и мы перцезаражение.
5: Перцы, перцы, перцы.
3: Это какой-то Кренберис с Вайлдберрис.
6: Это ремикс.
3: Ремейк. Ладно, хорошо.
4: Ну, может, в общем, как-то так. Всем приветики.
6: Да, ну давайте не болейте, чтобы никто вас ничем не заразил.
3: Да-да, фу-фу-фу, эти вирусы.
6: Вот, я вам хочу рассказать историю. Хочу сказать даже, что есть, знаете, какая зараза?
3: Сейчас, подожди, это поудобнее сяду.
6: Да, ага, есть давай. Такая зараза, это наши руки-крюки.
4: Которые не с того места растут,
6: Это наша неуклюжесть какая-то. Вот я просто считаю, что это заразно реально. Вот если ты с таким человеком рядом находишься, ты тоже начинаешь все крушить. Однажды на одной работе я случайно задел маленький столик такой, знаете, приставной, малюсенький такой, из фанерки, на ножке.
3: И он
6: развалился просто на части, этот столик. А так как моя коллега, с которой мы в кабинете сидели, она была на совещании, вот вообще это был ее столик. И я убегал уже домой в этот момент, думаю, ну ладно, я сейчас это самое убегу, ей потом из машины напишу сообщение, что там, обрати внимание, столик сломался, надо вызвать сервисную службу, починить. И все, я еду домой.
4: И ты забыл.
6: И тут через 2 часа приходит сообщение в общий рабочий чат. Кто сломал стол? Это наверняка уборщица. И все начали подозрения. Это уборщица сломала, наверное, и скрыла. А я всегда говорила, что она плохой человек. Я вошел в чат и чисто сердечно говорю: девочки, не ругайте уборщицу, это был я. Так это ты сломала, хотел скрыть. А я говорю, я реально уехал. И вот я как выйду за пределы рабочего пространства, все, меня как бы уже там нет. И все, что там было, оно как бы осталось там. Я реально забыл сообщить, что это я сломал стол.
3: Ну, а там приписка-то была, как бы, ах, это был ты, но уборщица все-таки тоже не очень как-то.
6: Ну, в общем, мы этот стол починили, но потом пришла еще одна коллега, и она все-таки этот стол добила до конца. В общем, жизнь этого столика была недолгой.
3: Да что ж такое-то?
4: Бедный столик.
6: Ну, счастливый, да.
3: Дима – разрушитель мебели. Каждое утро истории на русском.
6: Хочется спросить у наших слушателей, что они однажды сломали и пытались это скрыть.
4: А, про руки-крюки говорим, да?
3: Пожалуйста,
4: отлично.
3: Это просто, немерено будет история.
4: Пишите их, пожалуйста, ваши истории в наших мессенджерах, можно в группе ВКонтакте написать.

0: читать, там есть пост.
1: Да, лучше, конечно, знаете, вот эти фотографии, которые было, стало, стояла новая тумба, не стояла новая
0: да,
1: тумба.
0: Да, это можно кинуть нам в Максе тоже, есть да. наш канал, подписаться и написать свою историю и поделиться фотографией. Special так, for Anton.
2: Так часто бывает в гостях, когда ты приходишь к кому-то, да. Начинаешь мыть руки, а там кран отвалился.
1: Я всегда сажусь, если что, на пуфик. Его фиг сломаешь.
2: Ну, есть такие, которые можно сломать.
0: Ты ходишь со своим пуфиком?
1: Да, я со своим пуфиком хожу.
2: В общем, ребята, пишите, очень ждем.
3: Русские перцы на русском радио.

0: новая песня на русском. На столе лежат ключи,
1: говорят, уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Пишет нам Зина по сегодняшней теме. Перчики, спасибо, что напомнили мне. Я приехала в гости к друзьям на неделю и сломала у них кран. Отвалилась головка душа. Потом, когда я села на унитаз, на краешек треснула сидушка.
2: Кошмар.
1: И утюг почему-то перегорел именно когда я приехала.
2: Зиночка, вы опасная женщина.
1: Вы какая-то прям как из ночного дозора.
3: Надо еще замок замочной скважине провернуть, значит, дверь холодильника в другую сторону открыть.
1: Да.
3: Вот что еще, открыть окно и уронить весь стеклопакет
2: фурия,
3: туда.
2: Просто фурия. Ну,
1: нормально. Просто реально фурия.
3: Да.
1: Вы когда на улице выходите, там вороны как бы над вами не это самое, не крутятся? Ну, проверьте на всякий случай.
3: Вам нужно, знаете, идти работать это краш-тестером. Вот, ну, который
1: измеряет.
3: Почему? Это очень удобно.
1: Не надо, Антон. Она не успеет зайти даже на территорию, где проходят эти краш-тесты. Там уже все этот
3: вот
1: тест пройдут.
3: Вот и прекрасно. И все поймут все сразу.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
2: Так, руками, крюками своими давайте сейчас порушим эти пробки, которые есть в столице. По данным сервиса Яндекс.Карты, 3 балла уже. Местами затруднение сильное. Стоит, например, Новая Рига. И сейчас больше всего до МКАД на 46 минут. Пятницкое шоссе здесь от деревни Федоровка до поселка Светлые. А, до поселка Отрадный здесь пробка на 45 минут. А Волковское шоссе здесь до Широкой улицы тоже небольшое затруднение на 42 минуты. И Щелковское шоссе до поселка Восточный 40 минут.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио.

0: сначала. Оп, ну что, разрушители, как вы там?
1: Нормально, наши руки-крюки на месте. Хорошо. И наши слушатели пишут классные, веселые истории. Ну, такую расскажу, немножечко страшноватенькую, хотите?
2: Давай.
1: Леночка нам написала, что в детстве дядя в гостях магнитом большим таким, как подкова, поводила по экрану телевизора. И он стал весь в цветных разводах. Я тихонечко телевизор выключила и пошла гулять на улицу. Леночка, Леночка, вот этого хулиганка.
2: Да. И главное, все убегали на улицу. Типа, меня здесь не было.
1: Это не я.
2: Наташа в 90-х пишет, что не у каждого был кассетный магнитофон. Старшая сестра взяла у подружки на пару дней послушать. Кабель у данного магнитофона был на скрутках. Вилка отдельно, магнитофон отдельно. В самом кабеле было два провода. Я надеюсь, вы понимаете, о чем.
1: Мы стараемся.
2: Мне, как всем маленьким детям, было все интересно. И я подумала, а зачем эти два провода скручены каждый отдельно? Взяла и соединила их вместе.
1: Ой,
2: когда поняла, что сломала чужую вещь, упорно молчала. О том, что сделала это я, родители и сестра узнали только лет через 25. Но это, можно сказать, это барабашка.

0: который, знаете, ночью косички заплетает.
1: Да, это барабашка аудиофил. Говорит, ой, какой магнитофон, давайте-ка я послушаю. Не подключил. И нужно познакомиться с этой девочкой, которая поводила магнитом по телевизору.
2: Думаешь, у нее будет
0: знать? Это юный кружок электромагнитных любителей.
1: Ну, это же классно, когда ты смотришь на телевизор, а у тебя как-то приобретают совершенно другие цвета сериал.
2: Хочешь, мы к тебе в гости заедем?
1: Нет, спасибо, я воздержусь, ребят. Ну, надо.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», УБРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте» кроме ленты «Эконом» цены на минимум, выгода на максимум.
9: В «Ленте».
10: Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: утро идут на ура. Русские перцы на русском радио.
1: Кстати, если по барам пройтись, можно столько всего сломать потом дома.
2: Да.
1: И туда упасть, и здесь потянуть что-нибудь, да?
3: Это что это такое?
2: Ну, это если ночью возвращаться с бара, так тихонечко пройти и вот
1: темноте-то
2: уронить вот эту вот вешалку.
3: Не хочу. Не люблю.
1: Не хочу, я не буду.
3: Не, я не против баров, конечно, там, потому что можно собраться и пообщаться, но вот чтобы без вот этого вот.
1: Ну, а то просто Сашка нам здесь написал по нашей теме, что 2 года назад после концерта «Руки вверх» мы поехали к сестре ночевать. На утро я сломал, значит, слив в унитазе и уехал домой. Сестра орала, полдня его делали. Через год опять концерт группы «Руки вверх». Опять мы едем к сестре. Опять я ломаю слив.
3: Да что ж такое-то, а?
2: Внимание, вопрос. С чем ассоциируется у вас группа «Руки вверх»?
3: Ответ не последует.
2: А что ты сливаешь-то?
3: Антон из Стерлитамака нам написал. 12 лет назад работал в Оренбурге в ресторане поваром. В первый свой рабочий день непонятно как разлил ведро компота, который стоял в холодильнике. И я этот факт решил смыть, но из-за слабого освещения все следы удалить не удалось. Остаток компота в ведре, а оно пищевое, разбавил водой. В итоге оплошность выявили, так как одна сотрудница начала подозревать свою коллегу, а та, Евлампия Романова, практически начала расследование. И вот они вместе с Виолой Таракановой позвали на помощь Ивана Подушкина и Дашу Васильеву. И вот они все следы, короче говоря, привели к этому Антону. Ему было немножко стыдно. Знаете что, Антон?
2: Да, вообще все следы созвониться с мисс Марпл и Коломбо. Да.
3: Они по-русски не понимают. Они не знают, что такое компот.
1: Да,
3: потому что,
1: потому что
3: на английском это немножко переводится странно. Компот.
2: Почему? Гнилые фрукты.
0: Русские перцы на русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Играть хотим, все.
2: Давайте играть, давайте ничего больше не ломать.
1: Да,
3: деньги, деньги.
1: Уж деньги, деньги мы точно не сломаем, да?
3: Деньги не сломаем,
1: нашими
3: конечно.
1: Ручками-крючками.
2: Не, ну их можно порвать, неаккуратно доставая из кошелька.
1: Ну, все, все, они здесь
3: у нас
1: уже...
3: на карточку падают.
2: Да. Но там, да, и, кстати, сейчас, ну, вы же знаете, что даже если вы порвали свои денежки, вы можете отнести их в ближайший банк.
3: Да.
2: Вам там дадут новенькую купюрку. Вот да. Такие, как мы раздаем. У нас есть 10 тысяч рублей.
1: Игра против правил. Звоните скорее 8495-995-105,7.
2: Так, Антон, вперед. Антон, водяные знаки не забудь нарисовать, пожалуйста.
3: Хорошо, там сыновать.
0: Русские перцы на русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время, в любом месте, вместе. Реклама на русском.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
0: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
17: Довольно странная осень. Более точный прогноз синоптики сделать не решились. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ну что ж, дорогие друзья, раздача бабла. Сейчас кто-то получит. Галина, может, получит.
2: Представляешь, если бы с таким звуком банкомат выдавал бы деньги?
1: Да. Ну, кто-то бы оставлял, а второй бы подходил бы и брал бы. Галина из Тюменской области дозвонилась, хочет играть, выигрывать. Галинка, здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Галинка, здравствуйте.
2: Мы были в Тюмени, мы знаем, как там сейчас красиво. И прохладно.
3: Да. И вкусно.
1: Осень.
4: Нет, кстати. Очень тепло.
1: Да?
3: Золотая осень.
1: Да. Ничего себе.
3: Тюмень — шикарный город.
2: Да,
3: я, кстати, очень его люблю. Я всем рекомендую туда съездить, если
2: да,
3: вы не
2: сходите
3: были
2: на мост влюбленных, прогуляйтесь по набережной. Но сначала послушайте, как Галочка сейчас у нас выиграет 10 тысяч рублей.
1: Однозначно. В любой непонятной ситуации едьте в Тюменскую область, ищите Галочку.
3: Да, и Галочка сейчас покажет супер-класс.
1: Да.
3: Мы уверены.
1: Да. Правила, пожалуйста.
2: Галя, вы помните их?
4: Да.
2: Ну все тогда. Там будет 5 вопросов, 20 секунд. Отвечать надо неправильно, но похоже на правду. Забрать 5 тысяч, потом еще 5 тысяч и все.
3: Все очень легко.
1: Поехали.
3: Галь, удачи.
4: Спасибо.
1: Чем ловят рыбу?
4: Ложкой.
1: Кто лечит животных?
4: Айболит.
1: Сколько сторон у треугольника?
4: 5.
1: Какой месяц идет перед январем?
4: Октябрь.
1: Дерево с иголками.
4: Сосна.
2: А гонг прозвучал.
3: И вот так вот быстро заканчиваются эти 20 секунд.
1: Эх, мама, 4000 рублей есть.
4: Очень жалко.
1: Галенька, что жалеть-то? Не жалей ни о чем. 4000 рублей. 4000 рублей.
3: Ура!
2: Ля-ля-ля-ля-ля.
1: 4000 рублей для
3: Галины. Галина, молодец.
4: Спасибо.
3: Умничка, сыграла великолепно. Мы вам желаем шикарного вторника и...
2: Привет, Тюмени.
1: Да, да, с поклоном, обнимаем вас.
0: Игра против правил на русском радио.

Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатно и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.

0: 7-4-1-16+.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево».
6: Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
9: Стараюсь отдыхать почаще. Ну, чтобы навыков не растерять. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России в третий раз с начала лета увеличил штатную численность вооруженных сил. Согласно указу, число военных выросло на 15,5 тысяч человек. Соответственно, на их довольствие выделено дополнительное финансирование. Теперь в российской армии служат почти 2,5 миллиона человек. В июне штатную численность вооруженных сил увеличили на 7 с лишним тысяч человек, в июле еще на 25 тысяч. Федеральная антимонопольная служба ФАС разрешила операторам связи использовать в описании своих тарифов в роуминге словосочетание «безлимитный интернет». Такая фраза не считается рекламой, говорится в постановлении ФАС. Выдержки из документа приводит издание «Коммерсант». Ранее общественники пожаловались на то, что это может вводить абонентов в заблуждение, так как пакеты трафика на максимальной скорости конечны, после чего скорость интернета резко снижается. Другим новостям, в России снизилось производство чемоданов и сумок. Их выпустили на 14% меньше, чем за первые полугодия прошлого года. Основная причина – снижение спроса. Кроме этого, как пишет газета «Коммерсант», сегмент сильно зависит от поставок из-за границы. Производители, как правило, используют импортную фурнитуру, клеи и красители. А сейчас с этим трудности. Пошивом сумок и производством чемоданов в стране занимаются около 400 компаний. Ну и последний опрос показал, что россияне готовы экономить на себе ради домашних животных. Каждый шестой респондент тратит на кошек и собак больше, чем на себя. Еще около трети выделяют на питомца примерно столько же, сколько на собственные нужды. Главная статья расходов – питание. Еще около 5000 рублей в год уходят на ветеринарные услуги. В списке расходов также парикмахерские для собак, игрушки и аксессуары. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
3: Русские перцы.
4: Если в ваших руках все ломается, если техника перегорает и что-то еще такое происходит, значит, у вас просто очень сильная энергетика. Это я в книжке вычитал и себя успокаиваю,
5: значит,
4: когда
5: что-то
4: ломается.
5: Значит, это кому-то нужно.
4: Да. Еще можно добавить. Если техника ломается, значит, это кому-то нужно.
6: Ты испытываешь муки, если твои руки крюки.
5: О, да, кстати.
4: Я это запишу.
6: Да.
5: Ты испытываешь муки, если у тебя руки крюки.
6: Ты испытываешь муки, если...
4: Твои руки крюки.
6: Да, да, да.
4: Подпись Фредди... Ой, этот, как его... Капитан, пират.
6: Местный осадюга и утопленник Федя Крюгер.
4: Да. В общем, друзья, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, будьте здоровы.
6: Руки в брюки, руки крюки.
4: Антон Юрьев здесь.
6: Здравствуйте.
4: Полина Жукова тоже.
5: Я, да, да.
4: Дима Морозов вместе с вами. Это главное утреннее рукокрюкное шоу.
6: Да.
5: Русские перцы.
6: Русские перцы. Ребят, русские перцы на час. Ремонт.
5: Мы можем, кстати.
4: Мы там, кстати, таксу уже выставили. 20 тысяч.
6: Да.
5: Гладкошерстную или длинношерстную?
6: Кстати, гладкошерстная лучше.
4: Но мы в прошлом, позапрошлом части разговаривали, что там няня для взрослых 20 тысяч. Вот, пожалуйста, мы можем быть этими радионянями.
5: Мы радионяни.
4: Да, 20 тысяч в час.
6: Хорошо.
4: Не, ну так как мы VIP-няни, у нас чуть-чуть повыше такса.
5: Опять эта меркантильная 500. Жилка
4: 20
5: тебе 500. Забурлила.
6: 2500, да, каждому.
5: Давайте мы почитаем классные бесплатные истории, замечательные наших слушателей.
6: Бесплатные истории?
5: Да.
6: Жаль, конечно.
4: Бесплатные истории журнал покажет наш.
5: Руки-крюки, что вы однажды сломали и попытались это скрыть, еще целый час будем с вами это обсуждать, так что пишите, пожалуйста.
4: Я вспомнил из нашей молодости.
5: Из нашей молодости, я еще молодая.
4: Бесплатные журналы, когда раздавали, на машины клали.
5: Да, да, да, конечно, я помню.
4: Там такие были бесплатные истории. Так, ну а сейчас ваши...
6: картинки какие были.
4: Ваши ждем в нашем Максе и в нашей группе ВК. Пишите, пожалуйста.
6: Да.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Руки-крюки. Сегодня мы это обсуждаем. Расскажите, как вы что-то сломали и решили это все куда-нибудь под коврик спрятать, например.
2: Ну вот у Олечки не получилось это спрятать под коврик. Она нам пишет, ей было примерно годика 4. Сейчас ей уже 43. Дома стоял тот самый стол-книжка. Тяжелющий.
3: Обожаемый.
2: До одури. Многие его помнят. Ну, конечно. Не помню, каким образом, но я его уронила. Я так испугалась, что сломала это чудо. Родителей дома не было. Я убежала, значит, в свою комнату, легла спать на кровати, притворилась спящей. Пришла мама с работы, увидела валяющийся стол. Я, конечно, отнекивалась, что это не я. Дома была я одна, но она, конечно, больше испугалась, что меня не пришибло вот этой конструкции. Конечно.
1: На меня так в детстве телевизор упал большой.
2: Ой,
1: мы что-то прыгали
2: страшно.
1: Там по мебели, и, в общем, на меня грохнулся телевизор.
3: Это вот тогда ты, ну, для шоу-бизнеса был готов. Первый раз, когда ты попал в телевизор.
1: Все случилось тогда. Они тогда, помните, какие были? Это не сейчас тут плоские, тяжеленные.
2: Знаешь, если плоский упадет, тоже мало не покажется.
1: Как я выжил тогда. Ну, на самом деле, вот этот стол-книжка, я боялся, знаете что, дорогая Олечка, что вот история закончится тем, что вы, допустим, живете на

0: четвертом этаже. Угу. А история эта закончилась на первом, потому что при падении этот стол-книжка протаранил все этажи и остался на первом этаже у соседей.
1: Стол книжку столько, вот столько раз у меня прижимало ногу, когда говорит, а давайте его вот это раздвинем, эту бабочку, ага, вот эту, да? Или...
0: Ребят, почему за столько лет существования этого предмета мебели никто не придумал удобный вариант хвата?
1: Я единственное, о чем мечтал, да, вот я как-то у соседа на столе книжки снизу увидел вот эти вот колесики с подшипниками. Угу. Я думаю, господи, какой же ты гениальный. Но он стол неубиваемый, он до сих пор у всех стоит.
0: У всех стоит.
2: Да,
1: вот такой раз, вот ты выдвигаешь вот так вот, хоп, все, и как бы и люди, и гости, и соседи.
0: Это, кстати, очень хороший ник для человека, который крепкий такой, крепкий орешек.
1: Крепкий стол, орешек, конечно. Да.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
2: У всех стоит стол, и у всех стоят сейчас пробки на дорогах города. Вот смотрим. По данным сервиса Яндекс.Карты, 5 баллов. Движение плотное. Дмитровское шоссе стоит от поворота на Горки до поселка Еремина на 1 час 10 минут. Рублево-Успенское шоссе. Здесь затруднение до Подушкинского шоссе на 57 минут. В районе часа можно потерять, где МКАД, Дмитровка. Там пробка до Путилковского шоссе и шоссе энтузиастов в сторону железной дороги на 49 минут встала.

0: на русском радио.
1: Огромное количество сообщений приходит от вас, дорогие наши слушатели, но я хочу пропустить вперед очереди нашу Полиночку.
2: Ой, Полиночка расскажет. Ну, вообще не могу сказать, что я отличаюсь чем-то таким. Постоянно, что я что-то ломаю или еще что-то.
1: Ну, не постоянно, но иногда же тоже бывает.
2: Чуть-чуть. Ну, есть у меня проблема, знаете, с одной вещью. С одним предметом мебели. Это вот комод. Я постоянно там ломаю полки. Да, вот реально, они настолько, видимо, мне перегружены вещами. Знаете, вот когда начинаешь вот эту полку пытаться задвинуть обратно,
1: да-да-да,
2: вот там что-то заедает, западает, что-то из пазов выходит. И постоянно у меня там, короче говоря, у меня есть один комод в спальне, он уже просто потрескался. Потому что я вот, вот с такой силой еще. И потом такая, это не я, это такое плохое качество, конечно, уже трескается все.
1: Теперь я понимаю, почему ты ящик никогда не закрываешь в нашей тумбочке здесь на работе, кстати, боишься сломать.
3: Ну, там тоже много чего торчит.
1: Из пазов ничего не вылетело.
2: Как ты быстро меня раскусил.
3: Ты не пробовала использовать открытые стеллажи?
2: Ну, так ты туда не утрамбуешь.
3: Нет,
1: там
3: оно некрасиво.
1: Ну, Антон, оно некрасиво.
2: Ну, конечно.
1: Полинка эстет все-таки.
2: Да, должно быть все красиво, симпатичненько, эстетичненько.
1: Не, знаете,
2: без шума.
1: Даже когда вы по урокам в интернетах красиво сложите вещи, ну, этого хватает ненадолго.
3: Красиво, потому не всегда эргономично.
1: Первую, да, первую футболку вы оттуда вытащите, и все.
2: Да.
1: И вся что, твоя пирамида масла нарушится. Ну, красота пропадает сразу же. А хочется, чтобы как в магазинах.
2: Вывод, приятно, какой чтобы... вывод?
1: А вывод?
2: Не
1: какой?
2: Одевать.
1: О,
3: это
1: такой
3: что это за вывод-то такой?
1: Интересный.
2: Не знаю.
3: Намечаются голые четверги?
2: Будем закаляться,
1: ребята. Не, ну сегодня вторник.
3: Ну, пару дней ждать надо.
1: А, ну, кстати, да.
3: Да, все, надо подготовиться.
1: Четверги, по традиции, кстати, как и было
3: конечно,
1: раньше.
3: Конечно,
2: да, да,
3: конечно,
2: да.
1: Чистый четверг.
3: Рыбный день.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО «0+».
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 000 рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
11: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Собрали дочку в школу. По деньгам, как замуж выдали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы». Настроение на плюс.
1: А ну покажите ваши руки-крюки. И что они сделали, что они сломали, расскажите нам, пожалуйста.
2: Ой, вот Алена тут написала, я не знаю к чему, почему. У них тут какой-то чат, они тут общаются в нашей соцсети. Угу. Один знакомый сказал, что он классный маляр, я разрешила ему покрасить дверь, но получилось ужасно, с подтеками, как будто бы это делала обезьяна.
3: Угу. Ага.
2: А почему именно обезьяна?
3: А, да, кстати, иногда, они иногда очень хорошо рисуют.
2: Да, и зачем вы так обезьяна обижаете?
3: Рисунки, знаете,
2: обижаете?
3: Как продаются? Мам не говорит.
1: А знаете, у меня есть рисунок эксклюзивный от пандочки. Да?
2: Нам панда рисовала.
1: Зоопарки.
3: Московский. Вот это круто,
1: это кто? Папа Катюши. Я все время забываю, как его зовут просто.
2: Не помню, как его зовут. Но, в общем, то, что он рисует бамбуковой палочкой, очень круто. Вот мы сохранили, да. Он нам рисовал специально.
3: Надо подождать, там, а потом на аукцион прям.
2: Портрет Полины Жуковой в исполнении панды.
3: Одно лицо.
1: Нам пишет Александр, значит, у него была, значит, какая история. В гостях он был, там познакомился с девушкой.

0: девушкой. Они стали расходиться по домам, и хозяева попросили, ну, чтобы я ее проводил. Я быстренько обулся, догнал спутницу. Ну, значит, идем, разговариваем. Я понимаю, что мне что-то в ботинке поджимает. А прошли уже довольно-таки прилично. Ну, я решил все-таки посмотреть, что там. И представляете, пишет нам Александр, там обломленная обувная ложка.
1: Ой.
0: Вот.
1: Ага, я думал, это как в анекдоте, там роза.
2: Удобно.
0: Это вам,
1: доктор.
2: А как он с ложкой ушел?
0: Вот так сломал ее,
1: да,
0: и ушел.
2: Смотри, как быстро.
1: Не, есть просто пластиковые ложки, такие плохие. Поэтому покупайте такую длинную на века.
2: Я был настолько увлечен, что он это самое, что даже не посмотрел, что у него в ноге. А, там что-то,
1: любовная любовь.
3: День настает, Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
4: Русские перцы
3: на русском радио.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.
2: А почему никто не написал, допустим, как вы, например, в лифте сломали трубу?
3: Кого?
4: В лифте есть трубы?
2: Ну, вот эта трубка для держания.
3: Какая?
4: Для держания чего?
2: Себя. Ну, как перила, или как она там называется? Поручень, да. Ну, трубка металлическая.
4: А мне вообще никто не ломал такое.
2: Я просто хочу спросить, кто в моем доме это сделал. Потому что
4: кто это сделал?
2: Камеру мы повесили позже.
3: Кнопки, но не получилось, они металлические.
2: Они сейчас металлические. Но у меня кто-то в лифте сломал, значит, вот эту трубу, перила металлическая, которая была прикручена шестью болтами.
4: Возмутительно.
3: У тебя это сделал? Что выходишь из лифта, а кто-то на шесте танцует там. Возможно, вряд ли.
2: Может быть. У меня просто, может, они сдать хотели, конечно, эту палку. Но у нас просто не было тогда камер в лифте.
4: Надо повесить.
2: У нас все было, сейчас уже висят, у нас все было на честном слове.
3: Люди доверяли.
2: Люди друг другу доверяли. У нас вообще двери практически были открыты в квартирах.
4: Какой у вас дом интересный.
3: Классно.
2: Ах, как, да.
3: Дом вот. Без дверей.
2: Ну, то есть у нас такой был, все доверяли друг
3: машин.
2: Другу.
3: Ну, вот сейчас.
2: Да, новая концепция.
4: Да. Давайте еще почитаем сообщение. Юлечка написала, что даже ее руки-крюки в день свадьбы подвели. Значит, смотрите, утром в гостинице она гладила халат мужу рубашку и случайно ударила утюгом в стену. И поняла, что отвалился на пол кусок утюга.
2: Ой.
4: Значит, подняла голову и увидела, что отвалилась еще и стена, кусок стены.
2: Кошмар.
4: Покраснела, испугалась, ушла в номер. Гладила, видимо, в общем коридоре, знаете, там стоят гладильные доски. А когда уже были сборы невесты и макияж, значит, пошла гладить моя будущая свекровь. И Юлечка думала, что она все свалит на нее. Вот, но в итоге рассказала все мужу. Как только сели в машину, поехали в ЗАГС. Я говорю, ну вот не успел ты на мне пожениться, а уже денег за меня должен.
3: Вот так вот, разрушенный номер для молодоженов.
2: Да, нет, а есть же такая услуга.
4: Какая?
2: В принципе, ты можешь приехать в специальные комнаты и крушить там все.
4: Да, с молотком.
3: Нет, ну это если, к примеру, у тебя свадьба не удалась. Понимаешь? Да.
4: Прикиньте, на свадьбе такую.
2: Нет, туда можно вообще, если у тебя жизнь не удалась, просто приехать в эту комнату и биться молотком
3: об стену. А сколько раз торт роняли, вы помните, на свадьбе? А бокалы кто-то брал нижний.
2: Ребят,
3: ну, что ты?
2: Смотрите, я вам, значит, новую предлагаю вакансию.
3: Ага.
2: Открытие. Есть у нас Антон, который вот эти упавшие торты утилизирует.
4: Да, это прекрасная работа для
2: Антона. Мы же видели, как ты с этим справляешься на дне рождения русского радио. Мы на косу родили.
3: Да, блеска вылезал пол.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Он мой номер один, моя половина.
9: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
10: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса.

0: бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть. Пошел, сварил. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну, давайте, расскажите нам, пожалуйста, товарищ Тимур.
1: Здравствуйте, товарищи ребята.
2: Привет,
1: товарищи.
0: Здравствуйте,
2: доброе
0: утро. Что вы ломали и спрятали это?
1: Ой.
0: У нас-то ты ничего еще не успел сломать?
3: Не успел.
1: Я вчера поломал это.
2: Чью-то судьбу?
1: Да нет, господи. Как это по-русски, я забыл. Блин, силу воли я поломал вчера.
2: Силу
1: свою,
2: воли?
1: Господи, да.
3: А что ты сделал?
1: Ну, я стараюсь вечером, конечно, особенно не налегать. Ну, что-то был вчера какой-то тяжелый понедельник, насыщенный. Я подумал...
0: Читмил будет.
1: Поем-ка я арбуз.
3: Согрешил
2: ну,
3: ты?
2: Ну, вот, правильно.
1: Вот, перед сном.
3: Вот. Антоха
1: и, к сожалению,
3: любит так
1: практиковать. Да. Организм не смог это скрыть, и я...
2: Ты не выспался. Сегодня приплыл.
1: Можно так сказать.
0: А я думаю, что весло стоит у нас в
3: уголочке.
2: Катался еще ночью, а ночь катался на водных лыжах.
1: Не, ночи Венеции, понимаешь, были персональные.
2: Да ты что?
1: Вот, так что поломанная моя сила воли, но я... Ну, видишь, я даже не до конца согрешил. Мог бы, конечно, с колбасой.
0: Полин, на всякий случай постели клееночку.
2: Нет, с колбасой грешить не надо, родной. А то ночь в Венеции, понимаешь, знаешь, как говорят в Венеции, береги гондолу с молодым.
0: А ты знаешь, Тимур, ты знаешь вот эту поговорку про зачетку?
1: Ну-ка.
0: Вот сейчас пока еще эта зачетка работает на тебя.
2: Зачетка.
0: Обрати внимание.
2: Да, слушайте, ну...
3: Ой,
1: тревожные звоночки, да, пошли.
0: Да, да, да. Поэтому поработай пока сам на зачетку. Правильно.
2: Тимур переименовал Москву в город грехов просто, понимаешь? Это ж как это так? Че, пошли отдыхать?
3: Да, да, да.
0: А то плакал твой красный диплом.
2: Да, да, да, да. Это значит, это Жукова, это Морозов, это Юрий.
1: Плач, плач, танцуй, танцуй, беги.
2: Главное, с колбасой не экспериментируй. Тимура остается здесь, всего наилучшего.
0: Он уже наелся.

0: Нет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар, автостекло заменим быстро и легко.
2: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в аутлетах Внуково и Новоэринга. Хорошие вещи редко покупают импульсивно. Их примеряют, поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь, это оригинальный Хьюго или Бриони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новоэринга становятся частью новой живой культуры. Я выбираю осень в аутлетах Внуково и Новоэринга.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
5: Рассчитывал к этому возрасту быть как-то поумнее, побогаче, покрасивее. Не рассчитал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России поручил Кабинету министров закупить у аграриев 3 миллиона тонн зерна и таким способом поддержать зернопроизводителей, которые потеряли возможность продавать продукцию за границу. Проблемы у аграриев возникли в августе. Из-за атак беспилотников была приостановлена работа портов и нарушено судоходство в Азово-Черноморском бассейне. В Краснодарском крае на фоне проблем с вывозом зерна ввели режим ЧС. Падение экспорта зерна чревато снижением посевных площадей в следующем сезоне. В России произошла крупная утечка личных данных. Ее допустил известный сервис доставки пиццы. В сеть попали в том числе имена, адреса доставок и номера телефонов. Компания утверждает, что платежные документы и банковские реквизиты находятся в безопасности. Роскомнадзор об инциденте извещен. Главный санитарный врач России Анна Попова посоветовала избегать людей с кашлем и насморком, а граждан, которые чувствуют, что они заболевают, призвала по возможности оставаться дома и лечиться, или, по крайней мере, надевать в общественных местах медицинскую маску. Для защиты от вирусов осенью следует особенно тщательно мыть руки и не забывать дезинфицировать смартфоны, добавила глава Роспотребнадзора. На прошлой неделе санитарный регулятор сообщил о начале осеннего подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ну и последнее. Египет оказался самым доступным пляжным направлением для отдыха на начало октября. Минимальная стоимость тура на двоих на побережье Красного моря сейчас составляет

0: около 96 тысяч рублей. Это на 15% дешевле, чем в конце сентября, сообщает Ассоциация туроператоров. На втором месте по стоимости отдыха находятся Арабские Эмираты, следом идет Турция. Там цены на отдых у моря начинаются от 100 тысяч рублей. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
1: Новости на русском.

0: Почувствуй, возьми свое счастье. Дополню этими цитатами оригинальной версии диджея Грува. И да, счастье есть, оно не может не быть. Счастье в мелочах, в лишних 5 минутах сна, первом глотке горячего кофе, вкусном завтраке. И, конечно, в том, что мы вместе здесь и сейчас на русском. Согреваемся в компании друг друга, улыбаемся, шутим, проживаем этот осенний денек, как одна большая дружная семья. Приветствую вас, друзья! Зовут меня Тимур Бодров. Впереди еще один классный день. Вместе погнали!
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Русское радио.
1: О ситуации на дорогах, Яндекс.Карты, общая загруженность 5 баллов, самая большая пробка на час на внешней стороне МКАД от Дмитровки до Путилковского шоссе. Также тормозят щелчок от границы Щелковского района до Пехорки, Рогачевское шоссе от поворота в селе Киево до железнодорожного переезда. Ярославка еле движется от МКАД до Северянинской эстакады, шоссе энтузиастов от Леоновского шоссе до эстакады на железной дороге. Всем легкого дня!

0: связано мечтой одной, а мечтать, как говорится, не вредно, вредно не мечтать. Так что давайте помечтаем вместе о каком-нибудь маленьком чуде среди будней. Да, вдруг именно сегодня, во вторник, случится какой приятный сюрприз, да? Ну, там неожиданный звонок, новость хорошая, ну или классика жанра, денежный привет из прошлого, когда мы достали прошлогоднюю теплую куртку. А может случиться и долгожданная встреча с приятным человеком. Почему нет? Вот точно встречи такие будут здесь у нас на русском. Дима Билан, Ёлка, Николай Басков. К свиданию уже готовы.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
9: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
10: Пароль ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
9: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
14: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro. Тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
9: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: С годами все больше разочаровывают цены, зеркало и анализы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

Да, на свете так много вопросов, на которые сложно найти ответы. За что все самое вкусное, самое калорийное? Куда исчезает мой второй носок из стиральной машины? Зачем я открываю холодильник каждые 15 минут, если я знаю, что там ничего вкусного не появилось? Ну и самое главное, почему исчезает мой божественный вокал, как только я выхожу из ванной? Нет-нет-нет, мы поем все равно лучше всех. Главное погромче сделать радиоприемник. Будем на бэк-вокале. Подпеваем в ближайшие минуты группе «Руки вверх», Кристине Арбакайте, и вот уже с нами Дмитрий Колдун.

0: Да, вот такой вот музыкальный урок зоологии у нас получился. Преподавательницу, если что, зовут Кристина Эдмундовна. Тема «Перелетные птицы». Да, сейчас, кстати, на исходе вторая волна эвакуации пернатых. Ну, там скворцы, дрозды, журавли улетают или уже улетели. Да, вы наверняка замечали в небе сентябрьском знаменитые красивые птичьи клинья. Далее вторая волна, и там уже утки, гуси, лебеди. Да, почему это я все хорошо знаю? Потому что я уроки биологии не пропускал. Ну и в преддверии профессионального праздника привет передаю учительнице своей Надежде Ильиничне. Ну и вы про своих вспомните. Уже скоро будем поздравлять.
1: Тимур Бодров на русском радио.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
0: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Сегодня относительно вчера – это завтра. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Вот такая история о любви и доверии от Дмитрия Маликова. Ну а высшая степень доверия — это что? Это когда вы знаете пароли телефонов друг друга, но при этом не возникает даже мысли и желания заглянуть в него. Так что, друзья, давайте и мы будем друг другу доверять. Вы в компании Русского радио, потому что хочется послушать приятной музыки любимой. И мы доверие ваше оправдаем. Много прекрасных песен до финала часа.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили при изменении условий семейной ипотеки ввести переходный период в несколько месяцев, чтобы россияне успели заключить те сделки, на которые они уже выходят. Пока предполагается, что новые условия семейной ипотеки начнут действовать с 1 октября, кредитные ставки привяжут к числу детей в семье. Чем их больше, тем дешевле родителям будет обходиться жилищный кредит. По всей стране ставки ипотеки установят в пределах от 2 до 10%, в Москве, Петербурге и прилегающих областях на 2% выше. Ипотеку по льготным процентам необходимо будет закрыть за 15 лет, затем заработает рыночная ставка. В России заметно расширилась поддержка учителей. Летний указ президента закрепил особый статус педагога и добавил сразу несколько новых льгот – от звания ветерана труда до бесплатного посещения музеев. Параллельно проиндексировали зарплаты бюджетников на 7,5%, пишет газета «Известия». Продолжают действовать и прежние меры. Это в том числе доплаты за классное руководство, компенсация ЖКХ сельским преподавателям, удлиненные отпуска и досрочная пенсия. Нехватку учителей в школах в Министерстве просвещения оценивали в 50 тысяч человек. В России разработали нейросеть для выявления неплательщиков алиментов и штрафов в транспортном потоке. Искусственный интеллект автоматически сверяет номера машин с базами данных службы судебных приставов и госавтоинспекции. Программный комплекс называется «Гарпун». Он специально разработан для российского климата и способен работать при температуре от минус 30 градусов. Ну и последнее. Во Франции зафиксировали рекордное превышение скорости до 312 км в час. Водитель спорткара превысил скорость на 182 км в час. В полиции заявили, что радар сработал корректно, за рулем находился иностранец, у него конфисковали машину и отобрали водительское удостоверение. Развитие событий в следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Тимур Бодров.
0: Новости, новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Он самый, я здесь. Приветствую вас, друзья. 11.02 показывают русско-радийные хронометры. На тот самый момент...

Тот самый час, когда, ну, первая волна утренней суматохи осталась позади, можно выдохнуть, чайку заварить, в окно посмотреть, ну и сделать вид, что ты очень серьезно думаешь над важным проектом. Да, идеальный баланс между «я молодец» и «я еще ничего не испортил». Ну, впрочем, уверен, никакой порчи не будет сегодня, тем более все мы хорошо знаем. Все будет хорошо.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Вологда» на русском.
0: Русское радио.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: все-таки делать то, что нравится, это чуть ли не единственный способ оставаться красивым ментально, а еще здоровым и не кусать людей в метро. Конечно, мир устроен сложнее, в нем есть и не самые приятные вещи, ну типа утренний будильник, понедельники, дела с пометкой «срочно», но давайте без паники, для всех этих случаев есть мой любимый метод бутерброда радости. Ну, что это за метод? Примерно такой. Погрызли кактус минут 20, то есть поделали нудную, скучную, неприятную задачу, работу, а потом переключились на то, что нравится. Ну, в конце концов, жизнь слишком кратка, чтобы тратить ее на сплошные «надо».
1: Русское радио.

0: этой недели. Номер третий. Номер второй. На малиновой луне, на обратной стороне. Номер первый.
1: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?
2: Пусть твои окна смотрят беспечный розовый вечер.
0: Только любимое.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
5: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: Пароль?
8: ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
12: На первом свидании девушка сказала, что любит спонтанность. Поэтому я спонтанно ушел и оставил ей счет за ужин. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Могу только в превосходной степени говорить о Кэти Топурии из группы А-Студио. Да, Кэти – икона стиля, у нее прекрасное чувство юмора и, конечно, она обладательница роскошного, бархатного, узнаваемого вокала. Единственное, что мой внутренний Станиславский не верит, ее героине в песне отзвучавшей, ну, не вяжется образ брошенной, несчастной в исполнении той, чей взгляд буквально сводит мужчин с ума. Конечно, гораздо больше ей подходит амплуа королева, которая даже не заметила, что он вышел из комнаты.
1: Русское

0: Владимир Пресняков и откровение «Без нее никак», «Без нее без кого». Без премии русского радио «Золотой граммофон». Да, нет ни одного артиста, кто бы не мечтал получить заветную награду. И что самое интересное, вы можете помочь своему любимцу. Сделать все возможное, чтобы группа, любимая, певец, певица выступили 5 декабря на грандиозном шоу. А для этого заходите в группу русского радио в «Одноклассниках» и в специальном мини-приложении отмечайте три главные ваши любимые песни в этом 26-м году. Именно таким образом и проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании. Таким вот образом поклонники влияют на итоги года. И самое приятное, среди всех проголосовавших мы разыграем приглашение на супершоу «Золотой граммофон». Еще раз напомню, оно случится 5 декабря.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Мальчик-бродяга.

0: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
1: Так, это получается, что кто-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
0: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
2: 1 плюс 6, 8?
0: Ой.
1: Нормально.
0: У меня плохо с нумерологией.
1: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
2: Ой, Морозов, я такое не забуду.
1: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Вы и сами все слышали. До рассвета пусть горит любовь, любовь. Да, получается не песня, а манифест «Выгорание на работе». Да, про ту самую Любовь Петровну из бухгалтерии, что взяла работу на дом и в 4 утра подбивает дебет с кредитом. Любовь Ивановна, хотелось бы к вам обратиться. Мир не рухнет, если отчет задержится на денек. Зато, если рухнете вы, баланс точно никто не сведет.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Странно, но сегодня слово «оригинал» звучит почти роскошно. Хочется знать, что эти ботинки Prada именно те, которые задумал дизайнер. С той самой кожей, строчкой, колодкой, которая делает шаг легче. До хороших вещей хочется дотронуться, как до шелкового белья Дикин Вай, провести ладонью по скатерти Тогас, примерить голубое платье Макс Мара и вдруг понять – вот оно, мое. И все это в аутлетах Внуково и Новой Рига. А подарок ему можно найти в универмаге имена. Там есть кошелек из толстой рыжей кожи с пожизненной гарантией. Редкость в нашем мире. Сюда приезжают не только за скидками, хотя они здесь и так до 70% круглый год, но и за тем спокойным чувством, когда понимаешь – это

0: Артур Пирожков, Мари Краймбрери и другие артисты станут вашими соседями. 12 ноября в ЭКО-стадиум. Подарите праздник вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
1: Сегодня на птичьем рынке я продал своего почтового голубя. Недорого, но в 15-й раз. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство планирует еще на месяц до конца октября продлить запрет на экспорт дизельного топлива. Текущий срок эмбарго истечет уже завтра. Его продление необходимо для обеспечения поставок топлива на внутренний рынок, отметили источники в кабинете министров. Аналогичный запрет на экспорт бензина действует до 31 января следующего года. До конца ноября 26-го установлен запрет на продажу за границу авиационного керосина. В Росавиации назвали долю авиарейсов в обход Москвы. Она превышает 50%. За год количество маршрутов в обход столичного авиаузла увеличилось более чем на 10% до почти 1700, доложил на встрече с главой правительства Михаилом Мишустином глава Росавиации Дмитрий Ядров. Минувшим летом ведомство снизило самолетам высоту подлета к Москве. Ограничения объясняли соображениями безопасности для ускоренной посадки в случае угрозы. К другим новостям. Роботы-доставщики получат единые правила движения. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном правовом режиме для роверов в 34 регионах. Эксперимент продлится 3 года и охватит в том числе Москву, Петербург и Подмосковье. Согласно документу, по тротуарам роверы смогут ездить со скоростью не более 10 км в час, а по велодорожкам до 25. Приоритет при этом всегда останется за пешеходами. Ну и последнее. В Москве в ближайшие выходные снова перекроют улицы. Это связано с проведением полумарафона под названием «Моя столица». В субботу ограничения коснутся улицы Косыгина и проспектов Мичуринского и Вернадского. В воскресенье, 4 октября, нельзя будет проехать в том числе по Бородинскому мосту в сторону центра и по мосту Лужники. В минувшие выходные движение в Москве перекрывали из-за московского марафона. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: вместе. Да, друзья, вторник, коварный день, выходные забылись, а до пятницы еще плыть и плыть. Но мы рядом, вместе мы, как, собственно, и пела группа Файвста. Вместе и офисные супергерои, и повелители дорог, мастерицы домашнего уюта, и те, кто на удаленке. Где бы вы ни находились, знайте, этот день обязательно будет отличным. Настраивайтесь на позитив, включайте приемник на максимально допустимую громкость, и пусть вашей душе сегодня будет исключительно солнечная погода. Для этого на русском постараются далее Иванушки, Бис, Леонид Агутин, Дима Билан, Валерия. Буду стараться и я.
1: Тимур Бодров на русском радио.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер.

0: Валерий о том, что время – ресурс, у которого потрясающее чувство юмора. Да, если ваши часики тоже мило смеются, ничего страшного. Согласитесь, это намного лучше, чем если бы они бились в истерике, а то бы и превратились в таймер, который капает на мозги и напоминает: время пришло, дедлайны скоро. Так что пусть часики наши мирно хохочут, пока они смеются, мы живы, бодры, веселы и, конечно, готовы подпевать любимым артистам на русском. Стасу Пьехе, Анжелике Варум и Диме Билану подпеваем.
1: Русское радио.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.

0: 0+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской полный полет, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102

0: 8-773-988-54-58.
1: Экскурсовод в музее рассказывал про картину 30 минут. По-моему, сам художник столько не думал, пока ее рисовал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Да, все эти годы лирика Леонида Агутина, Анжелики Варум прошла интересный путь. Путь, который, в общем-то, знаком каждой семейной паре. Сначала «Все в твоих руках», потом «Если ты когда-нибудь меня простишь», и вот теперь «Я не тот, ты не та». Такой вот ироничный номер про уютное бурчание. Интересно в этой связи, каким будет продолжение. Могу, в свою очередь, попробовать угадать, что, например, следующая дуэтная песня Агутина Варум должна быть чуть более еще приземленной, честной и уютной. Например, сингл «Где мои очки?»
1: Русское радио.

0: Вот слушаю блестящих и ловлю себя на мысли. Ритмы латино и русские народные песни, но это почти как братья-близнецы, разделенные океаном. Все одно, если любим, то до гроба, если страдаем, то так, чтобы земля дрожала. Вот слушаешь, и просыпается генетический код. Хочется немедленно пойти в присядку, ну или немного повилять бедрами. Уверен, с этой задачей вы легко справились. И давайте также энергично продолжим. Дмитрий Маликов, Мари Краймбрери, группа «Биз» здесь с вами на русском.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки – 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: увлечен. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Ладно, я спать. Мне завтра рано на будильник смотреть с недовольным лицом. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем

раньше меня. Вот она история самого успешного шопоголика. Жаль, никто не смог увидеть это раньше меня. Ну, почему жаль? Здорово, что увидели, урвали последний размер классной куртки на маркетплейсе с хорошей скидкой. Хотя, может быть, конечно, слово «жаль» — это для того, чтобы не сильно огорчать коллег. Да какая все-таки добрая душа.

0: Управляющая группа МСФ. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
2: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
3: Ужин при свечах – это не только романтично, но и экономно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле заявили, что решение о передаче во внешнее управление активов некоторых иностранных компаний не направлены на смену собственника. Это обратимый процесс, но пока к нему предпосылок нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, какова цель указов по передаче во временное управление некоторых компаний потребительского сектора, пишет Интерфакс. В конце августа глава государства подписал указ о возможной передаче бизнеса под госуправление на фоне атак беспилотников. С середины сентября такие меры были применены к нескольким крупным компаниям. К другим новостям. Букмекерам предложили самим выявлять признаки игровой зависимости у клиентов и в обязательном порядке сообщать об этом медикам. С такой инициативой выступил Совет Федерации. По мнению сенаторов, обращать внимание нужно будет прежде всего на тех, кто часто делает крупные денежные ставки по ночам. В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что ставить таких людей на специальный учет пока не планируется. Россияне стали чаще оставаться без работы больше года. Число тех, кто не может трудоустроиться столь длительный срок, выросло за год почти в полтора раза. Как пишет газета «Известия», дольше других работу ищет молодежь и люди предпенсионного возраста. Среди профессий, представители которых сталкиваются с такими трудностями, менеджеры по продажам, администраторы и сотрудники сферы услуг. Ну и последнее. Брачный договор теперь можно заключить на портале госуслуг. Такой сервис находится в разделе «Жизненные ситуации». На сайте заполняется договор, а у нотариуса он лишь заверяется. До сих пор весь процесс оформления брачного договора проходил в очном формате в нотариальной конторе. Ранее юристы уточнили, что брачный договор установит лишь условия раздела имущества супругов. В нем нельзя прописать, например, распределение семейных обязанностей. У меня на этом пока вся информация. Эфир «Русского радио» продолжит Тимур Бодров.
0: Новости на русском. Тимур Бодров на русском радио.
2: Да, друзья, смотрю за окно и, кажется, календарь, природа заявляют долгожданный сезон, а чье очарование официально вступает в права. Задача недели – найти парк с максимальной концентрацией кленов, устроить фотосессию. Главное, чтобы с погодой повезло. К счастью, у нас на русском всегда идеальная погода, улыбки, хорошее настроение, любимые мелодии. Меня зовут Тимур Бодров. Всем классного дня!

0: новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

стекло. Стоит ли переживать, когда время истекло? Категорически нет, друзья. Как там говорится в поговорке древней? Дедлайн сгорел, гори, хата. Вот когда время истекает, вот это самый страшный момент. А когда оно уже улетело, убежало, паниковать поздно. Наступает блаженное состояние. Мы официально свободны. Начинаем новый отсчет. Ну и вообще, в любой непонятной ситуации просто слушайте русское радио. Вместе мы все преодолеем.

0: Реклама на русском.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
5: Пароль ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр.

0: Литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Он мой номер один. Моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Как делать деньги? Лучше всех знают на Монетном дворе. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Виктория Дайнеко и строчка, которая решает все потенциальные семейные споры и конфликты. Да, нарушил договор. Чемодан, вокзал, свобода. Я просто сразу от тебя уйду. Ну, правда, здесь заранее нужно обговорить все пункты договора. Например, запрещается смотреть очередную серию совместного сериала в одиночку. Каждый из супругов имеет право на неприкосновенность своей тарелки. Ну и также фраза «я буду готова через 5 минут» означает интервал от 40 до 90 минут.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Группа «Градусы» о глубокой привязанности, любви и преданности той самой единственной женщине. Да, о главном, и я, Тимур Бодров, готов напомнить, чаще напоминать о своих чувствах, в любви признаваться словами и сообщениями. Но помните, парни, красивые слова подкрепляются делами. Короче, сказал, что любишь, тут же заварил ей чай, а потом и чашку помыл.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеют противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
0: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот она песня, которая переносит состояние «Я летаю, я в раю». Все лет впереди, а проблемы остались где-то внизу. Ну, до лета, конечно, далековато, зато другие не менее приятные перспективы нас с вами ожидают. Это я про стол заказов, что стартует буквально в следующем часе. Готовьте мобильные телефоны и готовьтесь передавать приветы.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Русское радио представляет 18 октября. Лайв-арена. 18 друзей Дробыша.
7: Одиночество.
6: Концерт, где будут все. Все хиты. Все звезды. Григорий Лепс, Мэри Гу, Султан Лагучев, Стас Пьеха, Тритиа, Елена Север, Мот, Слава, Айван и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайф-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
8: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com.
9: Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
10: Никогда не произносите «У меня нет на это денег». Это не солидно. Говорите «Это не предусмотрено в моем бюджете». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Россиянам запретили вывозить в ближнее зарубежье более 1 миллиона рублей наличными. Владимир Путин подписал указ. Документом изменен лимит вывоза наличных. До сих пор запретная для вывоза сумма считалась в эквиваленте в 100 тысяч долларов. По нынешнему курсу это примерно 8,5 миллионов рублей, то есть теперь лимит ужесточили. Ограничение по вывозу наличных рублей касается стран Евразийской экономической зоны, в том числе Белоруссии, а также Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. И в продолжении финансовой темы россиян начали предупреждать о блокировке выданных в Таджикистане банковских карт. Чтобы продлить действие пластика, необходимо до 1 октября явиться в любой офис Хумабанка, крупнейшего в стране, и пройти биометрическую идентификацию. В кредитной организации такое требование объяснили защитой клиентов от мошенничества. Новые пешеходные маршруты связали жилые дома, игровые и спортивные площадки и социальные объекты в московских дворах. При комплексном благоустройстве дорожки все чаще рассматривают не как отдельный элемент, а как основу всей планировки территории. От их расположения зависит удобство использования остальных зон. Один из наиболее показательных примеров – сквер за музеем панорамы «Бородинская битва» на Кутузовском проспекте. Здесь центральную пешеходную зону дополнили новыми маршрутами к расположенным рядом домам. Вдоль проходов установили скамейки и парковые качели. В завершение о спорте. Сборная России по футболу начнет сегодня серию осенних товарищеских матчей. В Казани национальная команда встретится со сборной Ирана. Игра начнется в 19 часов по московскому времени. Сборная Ирана – участник чемпионата мира этого года. На турнире иранцы трижды сыграли в ничью, но не вышли из группы. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да, он здесь, стол заказов на русском радио. Зовут меня Тимур Бодров. Всех категорически приветствую. Ну что, наша с вами главная миссия на этот час – объединиться, объединить всех, кто соскучился, зарядить каждого позитивной энергией. Передавайте приветы коллегам в соседнем офисе, отправляйте лучи тепла родителям, напомните о себе старым друзьям и, конечно, отправьте пару нежных, ласковых, добрых слов своей второй половинке. Ваши все послания принимаем в мессенджерах +7 916 003 105 7, ну и в Одноклассниках, ВКонтакте тоже вполне себе можете нам черкануть. Итак, первое сообщение. Мария, привет, Русское радио. Передаю привет Юрочке. Скучаю очень сильно. Привет ему от царицы. Привет, Русское радио, пишет Антонина. Коллектив финансовой группы фабрики «Красный Октябрь» и кондитерского концерна «Бабаевский» поздравляет Галину с днем рождения. Желаем сладкой жизни, женского счастья и крепкого здоровья. Галочка, улыбнись и будь счастлива. Владимир, здравствуйте, мое любимое Русское радио. Поздравляю всех со Всемирным днем сердца. Пусть ваши сердца бьются ровно, ритмично и бесперебойно, наполняя жизнь энергией, любовью и гармонией. Владимир, Санкт-Петербург. И привет, любимое Русское радио, пишет Родион. Передаю большой привет моим друзьям, родным, близким, а в особенности моей любимой девушке Эльвине. Хочу пожелать, чтобы она поскорее выздоравливала. Эльвина, выздоравливайте скорее.
0: Стол заказов на Русском радио.

И программа «Стол заказов» разгоняется. Читаем ваши сообщения. +7 916 003 105 7. Пишите нам везде, во всех мессенджерах. В мессенджере «Макс» написала нам Натали: «Привет всем, привет моим друзьям. Огромный привет Саше Старченко. Я тебя люблю, Натали из Камышина». Анжелика: «Привет, Русское радио. Передаю привет своим сотрудникам в стройдом Новочеркасск. Анжеле, Алишеру, Андрею, Шахбозу». Еще одно сообщение от Оксаны на сей раз. Огромный привет налоговой

0: и службе номер 3 девчонкам с аналитического отдела Наталье, Оле и Светлане. А также отдельный привет Алене Журавлевой, Алене Сергеевне, если что. Всем хорошего настроения и продуктивного рабочего дня. Сергей передает привет всем и персонально Любови Николаевне Бондаренко из города Глина. Галина, добрый день, любимое русское радио от всей команды мастера сада, или мастера сада, да, наверное, так лучше и правильнее. Поздравляем нашего руководителя Виктора Викторовича. Поздравляем с днем рождения. Спасибо за ваш труд, мудрость, поддержку. С вами наш питомник растет и расцветает. Желаем здоровья, вдохновения и чтобы все планы легко сбывались. С теплом и любовью, ваши коллеги, мастера сада.
1: Русское радио.

0: Он улетел, но обещал вернуться. Александр Панайотов в столе заказов. Потрясающий вокал, ничего не скажешь. Так, друзья, меня зовут Тимур Бодров, и мы летим.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Мы летим сейчас в компании Людмилы. Привет из арбузной столицы. С Днем Ангела поздравляю всех обладательниц имени Людмила и себя любимую поздравляю. Всем моим друзьям, подругам, особенно ведущим, ведущим новостей, также Русского радио, обнимашки. Ваша Людмила Камышин. Людмила, так приятно. Большое спасибо. Оксана, привет, Русское радио. Сегодня у нашей одноклассницы, подруги Виктории из Бийска, день рождения. Желаем ей сибирского здоровья, кавказского долголетия и быть всегда жизнерадостной. Мы тебя любим и ждем в гости. Привет от Анатолия и Оксаны из Дмитрова. Следующее сообщение от Натальи. Она уже поздравляет с Днем Ангела Алексея, желает здоровья, благополучия и успехов. А еще с Международным Днем Сердца. Привет всем, кто меня узнал. Добрый день, Русское радио. Я передаю всем пожелания прекрасного настроения и привет моей любимой маме и лучшей подруге Тане. Это Диана. Федя приветствует Русское радио. Мы тебя, Федор, также приветствуем. И передает приветы маме Ирине и папе Никите Винокуровым. А еще братьям Никите, Кириллу, сестрам Лизе и Даше. Наталья, приветик Русское радио. Передайте привет и хорошего настроения поселку Мангуш. Натусику Бабковой от коллеги Натали. И большой привет из города Сибай термальному комплексу «Вода» в Челябинске. Вишневые горки. Отдыхаем у вас частенько и всегда остаемся довольными. Большой привет мастерам Назиру, Алексею, Артему, Дмитрию. Ребята, вы супер!
1: На Русском радио «Стол заказов».

Это «Русское радио», 14.25, точное московское. Читаю ваши сообщения. Пишет нам Екатерина. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет коллегам «Аква», особенно женскому коллективу Ирине и Татьяне. Пусть у них все будет замечательно. Добрый день, «Русское радио». Передаю привет моей сестренке Танюшке в Томск. Я ее очень сильно люблю и скучаю. А также моим коллегам «Рус Бизнес Авто Пенза». Кто это нам пишет? Это нам пишет Галина. Так, еще есть послание. Давайте зачитаем. Ксения, здравствуйте, любимое «Русское радио». Огромный привет из Италии. Хочу поздравить с маленьким юбилеем мою малышку Камилу, которая бегает тут рядом под музыку. Ей сегодня 16 месяцев исполняется. Будь самой счастливой. Светлана отправляет свой привет в Карелию девчонкам Светлане и Элечке из проекта «Петрозаводск». Юлия поздравляет с долгожданными выходными своего супруга Александра. Саша, передаю тебе привет, а еще привет и деткам Никите и Егору. Я вас очень сильно люблю. Добрый день, самое лучшее «Русское радио». Передаю привет в Казахстан, ТД «Комфорт». Региночка, я тебя люблю, твой Влад. Еще одно сообщение на сей раз от Антонины. Привет, «Русское радио». Передаю привет моим девчонкам. Люблю, целую. Надеюсь, Антонина, все девчонки поняли, кому сообщение полагалось. А вы лучше подписывайтесь. Не забывайте наши координаты во всех мессенджерах. +7 916 003 105 7.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов в самом разгаре. Я, Тимур Бодров, делаю все возможное, чтобы успеть прочитать все ваши сообщения. Светлана передает привет любимому магазину «Светофор» Оксане Белоноговой, Любе, не Любовой, Наташе Адониной и Наталье Никитиной. А еще Наташе Тропиной. Пусть у нас все будет хорошо. Александр, привет, Русское радио. Сегодня у моих родственников Галины Матвеевны Вороновой, снохи Клавдии Владимировны Парусовой день рождения. Передайте, пожалуйста, им поздравления и пожелания здоровья, долгих лет. Александр Парусов. Здравствуйте, дорогое Русское радио. Привет, Тимур. Привет из Павловского Посада. Хочу сказать своим дочуркам, пишет Лидия, Мариане и Арине, я вас очень сильно люблю. Желаю всего хорошего. Так, привет, Русское радио. Передаю привет мастер-центр Славянска на Кубани. Лучший салон, хороший, приветливый коллектив. Привет всем из Новосибирской области. Приветик младшей сестренке Алисы. Люблю ее от Викуси. Маша, обожаю Русское радио. Плету из бисера. Люблю вас. Слушаю. Катаюсь на коньках. Жду зимы. Татьяна, передаю большой привет моей любимой Екатериночке Вячеславовне из Симферополя. Пусть ее рабочий день пройдет максимально легко. И Игорь, привет передает стоматологу и медсестре, всему персоналу «Стома Люкс» от клиента в кресле. Игорь, удивительно, как вы все успеваете.
0: «Стол заказов» на Русском радио.

0: Хорошее жизнерадостное кино. Группа «Иванушки» в столе заказов. Юлия, привет, Любоньки из Братска, будь здорова. Привет из Красноярска. Привет, Русское радио, передаю привет в Клин Рок Сити Клуб. Девчонкам на кухне, не грустите, улыбнитесь, осталось совсем немного и домой, написала Татьяна. Ирина, привет, Русское радио, передаю привет своей доченьке Аришке Юсуповой. Выздоравливай скорее, не болей, я тебя очень сильно люблю. Ну и давайте поздравления с днем рождения. Поздравляю любимого мужчину Вячеслава Морозова от Ларисы. Здоровья ему, всех благ, люблю тебя. Ну и вот еще Валентин. Добрый день, Русское радио. База отдыха «За год зерно» передает привет бегемоту и поздравляет его с выходом из отпуска. Ну а я, пользуясь случаем, поздравляю Ивана Соловьева.
1: Мне прям понравился.
0: Заслуженного отдыха.
1: Я бы тоже превратился бы сейчас в бегемота, завалился бы куда-нибудь в желтую листву и валялся бы в своем удовольствии.
0: Но нет, Ваня, ждут тебя. Слушатели, да, ждут тебя многочисленные песни, любимые. Очень хотим, чтобы ты нас ими радовал.
1: Договорились, остаюсь.
0: Все. Значит, друзья, не забывайте, ближайший стол заказов будет как раз-таки в исполнении Ивана Соловьева. Если я какие-то из ваших сообщений не прочитал, все будет, дождитесь.
1: Обещаю.
0: Меня зовут Тимур Бодров, до завтра.
1: Пока.
2: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Самые удачные покупки редко планируют заранее, но они напрямую зависят от настроения. В аутлетах Внуково и Новая Рига именно так все и происходит. Приезжаешь выдохнуть, а на месте включаешься. Сначала из любопытства примеряешь пару с Антони, потом Джеокс. И вдруг понимаешь, вот она, та самая вещь, которую давно искал. Наверное, поэтому слово «аутлет» давно означает не только скидки до 70%. Это еще и удовольствие от неожиданной находки. Я выбираю осень в аутлетах Внуково и Новая Рига.
2: 12 ноября. Звезды хайпа построят город музыки на сцене ВК-стадиум. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери и другие артисты станут вашими соседями. 12 ноября. ВК-стадиум. Подарите праздник вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
3: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
2: Русское радио представляет 18 октября Лайв-арена 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Мэри Гу, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайф-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
4: Ничто не вечно. Даже неудачный день длится всего 24 часа. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала всех избранных по спискам депутатов Госдумы. Нижняя палата парламента сформирована, вакантных мандатов не осталось, заявил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. Ранее сегодня от депутатских кресел отказались министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и еще несколько человек. Завтра, 30 сентября, Государственная Дума 9-го созыва проведет первое пленарное заседание. К другим новостям. Государственные компании увеличили закупки стационарных телефонов. За год расходы на них выросли более чем втрое. Аналитики, опрошенные газетой «Ведомости», такой спрос связывают с ограничениями мобильной связи и переходом на защищенные каналы коммуникаций. На международном фоне российская ситуация выглядит необычно. Например, в Финляндии минувшим летом прекратила работу последняя крупная традиционная проводная телефонная сеть. Россияне стали чаще покупать квартиры в готовых домах. Так, в Москве на уже сданное в эксплуатацию жилье пришлось больше 20% сделок, на 7% больше, чем в прошлом году. Как пишет газета «Известия», покупателям теперь важна не только цена, но и срок переезда, будущие расходы на ремонт и возможность заранее оценить готовый объект. По словам аналитиков рынка недвижимости, люди не хотят долго ждать переезда, а гарантированно низких цен на старте строительства становится все меньше. В России пересчитали индекс сельди под шубой. По данным Росстата, порция салата на 4 человек сейчас обойдется в 221 рубль, на 4% дороже, чем в прошлом году. В расчет входят соленое филе сельди, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез. Росстата и профильные сервисы рассчитывают еще несколько продуктовых индексов, в том числе индекс оливье и стоимость борщевого набора. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
1: Новости. Новости на русском.

ну-ка скажите, на сколько градусов вы оцениваете сейчас свое настроение, состояние, ну или вообще все, что происходит сейчас с вами? Вот если не на 100, ой, ребятки, все, моя задача к концу моего эфира.

сделать так, чтобы у вас 150 было, чтобы зашкаливало просто. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио, меня зовут Иван Соловьев. Ну, мое настроение вы уже чувствуете, выше 100, это однозначно. Я и вам желаю всего такого. Давайте к музыке. Группа «Градусы», спасибо им за песню. Скоро группа «Блестящие» и «Five Star Family», вот, пожалуйста, уже появляются в нашем эфире. Настраивайтесь на позитив, настраивайтесь на отличное настроение. Все это будет, я вам обещаю.

Ай, как мне нравится вот эта вот погода, которая сейчас в Москве установилась. Солнечно, тепло, классно, сухо. Настоящее бабье лето. Правда же, друзья? Я вообще считаю, в такую погоду работать категорически противопоказано, поэтому я бы вот, если бы я был большим начальником, я бы сказал так: коллеги мои дорогие сотрудники, давайте до обеда работаем, и после обеда все на улицу дышать вот таким прекрасным осенним воздухом, наслаждаться яркими, сочными красками осени. Посмотрите на своего начальника, где он там у вас, в каком он настроении. Ну, попробуйте отпроситься, а вдруг получится за спрос. Точнее, нет, за, как это сказать. Ну, в общем, если получится, я буду за вас только рад. Вы слушаете Русское радио, берите всегда нас с собой. Моя Мишель, Валерия и Марк Тишман. Это наш ближайший музыкальный план. Меня зовут Иван Соловьев. Добрый день.

0: хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии.

0: 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а 7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УКРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Пароль
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Оптимизм – это недостаток информации. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: между прочим, друзья, малиновая луна существует, но это не астрономический термин, это, знаете, такое традиционное название июльского полнолуния у неких индийских народов, связано с созреванием малины, вот так-то. Ну, мы с вами буквально пару дней назад пережили настоящее полнолуние, да-да, чувствовали это на себе, ой, как чувствовали. Следующее только в конце октября. В общем, ребятки, если чувствуете недомогание, на свежий воздух и что-нибудь вкусненькое, желательно вредное, потому что все вредное, оно вкусное. Иван Соловьев, это я, Русское радио, мы с вами.
1: Когда

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Реклама на русском.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
4: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: банк ВТБ. О, 0+.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Моя суперсила – это умение зайти на кухню за стаканом воды, а выйти с бутербродом, куском торта и пачкой чипсов. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799.

0: Новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио. Никакая

Ну, какое шикарное предложение, ребята. Давайте не будем отказываться, давайте им воспользуемся. Не стой, танцуй. Даже если ты сейчас на работе. Простите, вы на работе, и у вас работа в основном связана с тем, чтобы стоять. Так вот, не стой, танцуй, пританцовывай. Ну уж сидя, точно пританцовывать можно. В общем, как только умеем, сами себе поднимаем настроение. Молодцы. Группа Ума Турман, новая песня «Не стой, танцуй». Шикарная новинка. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я. Всем желаю хорошего настроения, скорейшего завершения рабочего дня. Николай Басков врывается в наш эфир.

0: Реклама на русском.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Иногда, чтобы ненадолго оказаться в Италии, не нужен самолет. Достаточно приехать в Утлеты Внуково и Новая Рига. Кофе в кофемании, обед в сыроварне, неспешная прогулка между витринами Богги, Сантони и Брунелло Кучинелли. И в какой-то момент ловишь себя на мысли, что настроение действительно изменилось. Потому что вокруг все напоминает маленькое европейское путешествие. Только в конце прогулки понимаешь еще одну приятную деталь. Вещи, которые привык видеть в фирменных бутиках, здесь можно найти со скидками до 70%. Бывает так, что хороший день складывается именно из таких маленьких открытий. Я выбираю осень в Утлетах Внуково и Новая Рига.
6: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
7: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
0: Русское радио представляет 18 октября Лайв-арена 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Николай Носков, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайф-арена. Билеты на кассир.ру. 12+.
8: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай, корми. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
9: Без тебя жизнь.

0: Русское радио.
1: Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май.
0: Только любимое. Только лучшее.
2: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо и оперативно принимать меры для стабилизации внутреннего рынка. Ведомствам также поручено дополнительно проанализировать снабжение отдельных субъектов, в том числе Омской и Томской областей. И к другим темам. Московская область лидирует среди крупнейших регионов в сфере жилищного строительства по числу квартир, подходящих для приобретения по обновленным условиям семейной ипотеки, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков рынка. Напомню, с 1 октября процентная ставка по программе будет зависеть от числа детей в семье. Это

0: от 4 до 12% годовых для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей. В сервисе «Мосбилет» появился раздел «Культурные маршруты». В нем представлены продуманные маршруты для прогулок с семьей или друзьями в Москве. Внутри каждого карта со знаковыми местами, километраж и график работы точек. Кроме того, там также указано, сколько времени займет посещение всех мест. В разделе собрана информация о самых интересных выставках – от живописи до естественно-научных экспозиций и интерактивных проектов. Здесь можно найти описание, даты и адреса проведения выставок. Все подробности на mos.ru. И о погоде. По данным гидрометцентра, в ночь на среду в столичном регионе сохранится туман, а дневные температуры останутся на прежнем уровне. Однако ветер усилится, порывы достигнут 8 метров в секунду. Четверг принесет переменную облачность без дождя и от плюс 6 до плюс 8 градусов ночью. К пятнице наметится небольшое похолодание. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев.
1: Новости на русском.

теплый, осенний, солнечный, классный. Привет, дорогие любимые слушатели Русского радио. Может быть, за грибами сходим? Это я сегодня утром проснулся, ну, конечно же, на автомате включил телевизор, там сюжет про то, что сейчас вот как раз пошли грибы. И, ребята, ну, пожалуйста, самый главный закон грибника – берем гриб только тот, который мы знаем. Если мы сомневаемся, лучше вообще просто пройти мимо. Ну, честное слово, ну как дети. Вы слушаете Русское радио. Вот у нас здесь песни «Как грибы после дождя». Самые лучшие и любимые. Мари Краймбрери, Филипп Киркоров и Полина Гагарина прямо сейчас.

Очень правильный призыв. Давайте, друзья, не ждать, а давайте вершить музыкальную историю прямо сейчас. В нашей официальной группе в Одноклассниках проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и влияйте на итоги. Ну а среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон». Состоится она уже совсем скоро, 5 декабря. Меня зовут Иван Соловьев, вы слушаете «Русское радио». Впереди Владимир Пресняков, дуэт «Анастасия», Дима Билан и Артур Пирожков.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Короче, представляем, на офисе кавардак, все стулья стоят не у столов, а бы где. Заходишь в кабинет, хлопаешь в ладоши, и все стулья сами прикатываются к своим местам.
2: Это прям диснеевская принцесса какая-то.
0: Такие.
3: Ты к компьютеру прилетел.
0: О, гномы, да?
2: Да-да-да.
0: Слушай, ну и как бы генеральному удобно, да? Кто-то где-то с кем-то там шушу-мушу, там все дела разъехались, он зашел. Все, и все съехали за рабочие места обратно, да.
2: Ну, это на самом деле для тех людей, которые забыли вообще, что такое офис и как там сидеть.
0: А,
2: то есть стул тебе всегда подскажет.
0: А представляешь, ты сидишь на удаленке в каком-то японском кресле. Кто-то где-то нечаянно. О, супер, у меня все получилось. Хлопнул и кресло. Фэм,
2: работайте.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
4: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
12: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181 Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория индустриальная. Парк Калетина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
15: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Если водитель перед вами не включает поворотники, может, он просто хранит свои планы на жизнь в секрете? Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
17: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: А давайте испечем тыквенные пряники. Ну или тыквенное печенье, а? Давайте. У меня тыква была нарезана на кусочки и заморожена. После разморозки она уже готова к использованию. Но если у вас тыква свежая, ее можно запечь до готовности. Но проще мой способ. Итак, тыкву разморозили и прокрутили блендером в пюре. Вводим в это пюре изюм, растительное масло, сахар, измельченный орех, любой. Можно добавить кусочки шоколада. Вводим яйца, цедру одного лимона и ложку столовую сока лимона. Все тщательно перемешиваем и сразу добавляем всю муку с разрыхлителем. Тесто замешиваем, оно готово. Теперь столовой ложкой выкладываем наши печенюшки на пергамент и отправляем в разогретую духовку 180 градусов на 20-25 минут до румяности. Ребята, такой аромат стоит по всему дому, вы не представляете. Они такие вкусные, нежные, мягкие, неприторные, в меру сладкие. Обязательно приготовьте рецепт, ну, вы сами услышали, простейший. Рецепт вас ждет в моем кулинарном канале. Заходите в мессенджер Макс прямо сейчас. Давайте я подожду, я не тороплюсь. Заходите в поиски, наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал. Вот он для вас видеорецепт с указанием точного количества всех ингредиентов. Не забудьте подписаться. Будем готовить вместе. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Что слушает страна?
2: Вот и лето прошло.

0: только лучшее.
1: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды, как она.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный Баринов 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
12: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
11: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+.
13: Зачем я стараюсь выглядеть молодой? Во-первых, я привыкла. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 49.

Нет, ребятки, вы не одни. Русское радио с вами. Стол заказов тоже с вами. В 17.00, по традиции, здесь без изменений, сразу после выпуска новостей начинаем. Начинаем ваши истории озвучивать. Истории любви, дружбы, истории праздничные. Заходите в мессенджер Макса, наш канал Русское радио. Прямо сейчас опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Так вот, в комментариях, ребятки, поздравляйте друг друга. Привет передавайте. Делитесь своим шикарным настроением. Меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю хорошего настроения, скорейшего завершения рабочего дня и уютного теплого вечера.

0: Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше.
1: Хорошо отдыхать вас научит Петр Кузнецов. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском. Русское радио представляет 18 октября Live-арена 18 друзей Дробыша.
2: Одиночество.
1: Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Мэри Гу, Султан Лагучев, Стас Пьеха, Трития, Елена Север, Мод, Слава, Айван и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайф-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
3: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
4: За что я люблю на клавиатуре букву «С»? За то, что она всегда остается самой собой. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев обсудил с американскими чиновниками в Вашингтоне вопросы экономического сотрудничества с США. Стороны также обсуждали тему украинского урегулирования и возможные инициативы Соединенных Штатов и нашей страны в энергетической сфере в послевоенный период. И к другим темам. На госуслугах запустили новый электронный сервис, который избавит семейные пары от лишних бюрократических процедур при разделе имущества, пишет AIF.ru. В частности, в специальном разделе «Заключение брачного договора» предусмотрена возможность составления проекта этого контракта. При этом воспользоваться такой возможностью могут как пары, только вступающие в брак, так и те, кто уже состоит в нем. МВД предложило усилить контроль за онлайн-обучением в автошколах. Документ предусматривает проведение дополнительных проверок оборудования, предназначенного для занятий. Кроме того, в проект включили отдельный формат контроля за сетевыми автошколами, которые совместно используют учебные площадки, автомобили и классы. Также автошколам могут потребоваться документы, подтверждающие квалификацию преподавателей и инструкторов. Новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2027 года. Больше половины россиян совершают спонтанные покупки онлайн. 20% решаются на заказ.

0: Указы после постов и видео, показал опрос. При выборе между товарами 40% опрошенных предпочитают более дешевый вариант. Большинство не готовы покупать товары у компаний, о которых нет информации в интернете. При этом 32% готовы переплатить за товар бренда с заметным онлайн-присутствием. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Потрясающе, великолепно, шикарно. Вот примерно вот так мы с вами в таком настроении проведем ближайший час, потому что стол заказов начинает свою работу. Ребята, заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Уже давным-давно опубликовали мы пост о том, что стол заказов работать начинает. Так вот, в комментариях, пожалуйста, приветы, поздравления, пожелания, все что угодно. Я Иван Соловьев. Все вижу, начинаю читать. Привет, любимое Русское Радио. Поздравляю мамочку Людмилу Владимировну Сорокину с днем рождения. От всего любящего сердца. Самого тебе счастливого, теплого, хорошего. Благодарю судьбу за то, что ты у меня такая мудрая, нежная, понимающая мама. Спасибо тебе огромное за все. С днем рождения, будь счастлива. Александр поздравил. Иван, поздравь, пожалуйста, Светлану Климову с днем рождения. Самые искренние теплые поздравления летят к ней от Марии Куприяновой. Пусть все задуманное исполняется. Привет, любимое Русское Радио. Привет, Иван. Спасибо тебе за рецепт тыквенного печенья. Так, пожалуйста, передай привет моей удивительной маме Наталье Петровне. Сегодня у нее был трудный день, но он подходит к концу. Наступает вечер. Улыбнись, пожалуйста. Дочь Анастасия. Всем, ребята, счастья и любви.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Папа Слава и мама Наташа желают своей дочке, любимой дочке Веронике Уваровой, скорейшего выздоровления. Ты поправишься, мы тебя очень-очень любим. Привет маме Наташе передает яблочко. Ну, так вот назван аккаунт, да. Прямо сейчас она слушает русское радио. Желаю ей быть такой же красивой и классной мамулей. Привет передаю Волгоград Юре Озерину. Горячий привет, между прочим. Все будет хорошо, Юра. Желаю тебе самого наикрепчайшего здоровья. Привет передает Светлана из Арго. Иван, привет. Привет передай, пожалуйста, любимой жене Кате Кривобоковой. Желаю ей успехов и всего самого наилучшего от Андрея. Всем доброго, хорошего настроения желает Сергей. А самый теплый привет передает Олечке Пономаревой. Я люблю ее безумно. Привет, любимое русское радио. Привет, Иван. Светлана пишет: печенье из тыквы — это фантастика. Благодарю за рецепт. Спасибо, спасибо. Передай, пожалуйста, горячий привет в Волгоград. Хочу Юре, хочу пожелать ему наилучшего здоровья, настроения и всего самого хорошего. Привет, русское радио. Пожалуйста, Иван, передай привет Олегу Хилькову от Влада. Привет однокласснице Виктории из Бийска. У нее сегодня день рождения. Желаем ей сибирского здоровья, кавказского долголетия и всегда быть жизнерадостной. Мы тебя очень любим и ждем в гости. Привет от Анатолия и Оксаны из Дмитрова.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый. Свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
12: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
15: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499. Да, у меня...

0: Привет, Русское радио, привет, Иван. Передай привет моей любимой семье. Мы сейчас отдыхаем на даче, сообщает Елена. Завидуем немного, немного. Привет, Русское радио, привет Роману Николаевичу. С любовью от Ирины. Привет всем, кто сейчас настроен на Русское радио. У меня есть подруга, пишет София, но ее имя я не хочу называть. Но если можно, вот то псевдоним ее озвучите — Морти. Поздравьте, пожалуйста, ее с днем рождения. Ей сегодня 13 лет, я уверена, ей будет приятно услышать. Подружка София поздравляет. Ух ты, как все интересно. Привет, любимое Русское радио. Хочу передать привет любимой жене. Я люблю тебя до безумия. А, нет, наоборот, я все напутал, ребят. Наоборот, жена Ксения до безумия любит своего супруга Сергея Сахарова и привет ему передает. Ты самый лучший муж и самый лучший папа на этом свете. Ты самый лучший, помни об этом. Наталья привет передает музу. Мужу. Димуля, опечатка. Ну, музой тоже может быть. В общем, мужу и музы, Димуля, большой привет, солнышко, я тебя люблю. Отличного тебе вечера. Жду тебя, твоя женушка Наталья. Привет напарнице Анастасии Гришиной. Желаю счастья. Желаю здоровья, желаю побольше везения и улыбок. От Светланы Назаркиной прилетело это сообщение. Привет, вот сейчас серьезно. Привет, Русское радио. Передаем привет МИФНС номер 3. Особенно нашему лучшему бухгалтеру Оксаночке и лучшему кадровику Оксане Вареньевне. А также Наталье и Алене из 202 кабинета. Тоже большой, огромный привет. Включите, пожалуйста, песню «Экспонат». Ну вот для вас она только что прозвучала в эфире Русского радио. Привет, Волгоград. Юрию Озерину 3500 раз написала Светлана. Светлана, все, уже успокойтесь. Я уже два раза ваш привет озвучил. Привет папе Вове и мужу Саше от Жанны. Просто пламенный привет с пожеланием хорошего, классного вечера. И огромный привет любимой жене Кате. Желаю ей успехов и всего самого наилучшего от Андрея.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Лена, папа Олег просит Яшу Яковлева, своего сыночку, не сдаваться. Выздоравливай поскорее. Скоро приедем к тебе, наш родной. Здоровья тебе крепкого, ужина тебе вкусного. Так, привет Алексею Петрашевичу. Бросай свой серый Питер и приезжай к нам в солнечный Геленджик. Аннушка пишет. Слушайте, Геленджик — прекрасный город. Прекрасный. И Кабардинка прекрасна. И Анапа, и Сочи. Да, ладно. Так, привет, Русское радио. Привет всем моим однокурсницам педагогического колледжа. Девочки, приветик от Фриски вам. Вот так вот. Иван, добрый вечер. Поздравляю всех слушателей Русского радио с Днем печенья. Да вы что? Сегодня день печенья? Это Виктория из Санкт-Петербурга нам сообщает. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, хорошего настроения и любить баловать себя вкусными печенюшками. Печенюшки бывают разные, красивые, с разными вкусами и начинками, сообщает Виктория из Санкт-Петербурга. Слушайте, я вот не подгадывал, но сегодня в рубрике у меня был рецепт печенья из тыквы. Повторю сегодня в 19:30, не пропустите. Привет всем коллегам. Город Приозерск улетает, Ленинградская область, от Татьяны Сергеевны. Русское радио, вы лучшие, сообщает Анастасия Першина. Привет передаю мужу Игорю, сыну Артемию. Скоро буду дома с блинами. Ждите. Привет, Русское радио. Сегодня у моей жены Елены Дорохиной юбилей. Я ее поздравляю. Я ее желаю всего самого прекрасного. Спасибо ей за то, что проявляет доброту и терпение даже тогда, когда я поступаю неправильно, сообщает Юрий. Юрий, вот вы молодец. Вот прям вот молодец. Привет, Русское радио. Передаю привет друзьям, одноклассникам Оксане и Анатолию из Дмитрова. А у меня сегодня день рождения, пишет Виктория. Поздравляю себя и всех тех, у кого сегодня этот праздник. Огромное спасибо друзьям за шикарные поздравления. Иван, всегда с нетерпением жду вас в эфире. Вы мой любимчик. Виктория из Бийска пишет. Виктория, с днем рождения, дитя. Обниму.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
16: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
17: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главный «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
18: Чтобы стать лучше в глазах другого человека, хвалить себя бесполезно. Надо хвалить его. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает

0: как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Дорогое любимое русское радио, хочу сказать, что люблю своих родных Анастасию и Веронику Дмитриевых. Они сидят сейчас, ждут меня в магазине. Я скоро вас заберу, родные, Владимир сообщает. Ух ты, как интересно. Привет, Иван. Передай, пожалуйста, моим друзьям большой пламенный привет. Людмила из Омска. Дочку, племянницу, внучку Полинку, с днем рождения. Желаем тебе здоровья, счастья, успехов в учебе. Мы тебя очень любим. Мама Лена, папа Юра, тетя Оля, Андрей, Ульяна и все-все-все родные поздравляют тебя. Город Приозерск. Город Приозерск. Правильно читать, а не Приозерск. А, это меня поправили. Город Приозерск. Да? Отлично. Татьяна, ну не знаю, сейчас проверим. Привет, Русское радио, прямиком из солнечных Акасий. Привет мужу любимому. Я очень тебя сильно люблю. Скорее возвращайся домой. Пусть у тебя все будет хорошо, твоя Татьяна. Привет, Русское радио. Все с работы домой, а я наоборот. Мчу на работу, сообщает Людмила. Пожелайте мне хорошего рабочего вечера. Людмила, хорошего рабочего вечера. И с днем ангела вас, потому что сегодня у Людмилы день ангела. Вот Людмила еще одна поздравляет и себя, и всех Людмил. Всем желает счастья, здоровья и отличного настроения. Привет, Русское радио, привет Роману. Он сейчас машину ремонтирует под Русское радио. Это сюрприз для него. Вот сейчас услышит и встрепенется. Юля, да. Привет, ОМВД, печатники по Москве. Желаем хорошего вечера всем сотрудникам. И давайте еще финальное сообщение. Иван, передай привет самому любимому мужчине в мире, Виталию Владимировичу из Подольска. Солнце мое, простуда пройдет, рабочий переезд закончится. Выше нос. Главное, что рядом с тобой всегда я, твоя зая. Зая Светлана. Вот на этом зоомилом привете закончим на сегодня стол заказов. Следующий выйдет в эфир в 22.00. Ребятки, не пропустите. Вы большие молодцы. Спасибо вам за ваше сообщение.
2: Стол заказов на Русском радио.
1: Тут сказка нарисовала. Жили-были Саша, Юля и Иван. Собрались они как-то вместе.
3: Подожди, это какая сказка? Это как мы, как три медведя.
1: Да, три медведя, да.
3: Или как...
4: Нет, медведей здесь только двое. А я... Медведица. Прекрасный. Нет, извините.
1: Ну нет такой сказки «Два медведя и прекрасница». Есть три медведя.
3: Где? Ну расскажи, два медведя и красотка.
4: А почему мы всегда должны уже опираться на готовые сказки? Давайте писать свою.
1: Здравствуйте, вы мои хорошие сказочники.
3: Я знаю, какой будет конец у этой сказки.
4: Какой нормальный конец? Она выгнала двух медведей. Медведи, и пошли они ветром гонимые.
1: И зажила. Счастливо-пресчастливо.
3: Она выгнала двух медведей и завалила лучшее вечернее шоу в России. Вот какой будет финал. Если, конечно, наши слушатели позволят ей это сделать. Ну что, друзья, пора как-то за дело браться. Засучить, понимаешь, рукава и окунуться в работу.
1: Да, мы согласны.
3: Есть какие-то возражения?
1: Абсолютно никакие.
3: Так, друзья мои, сегодняшняя программа особенно понравится людям, которые умеют любить, но при этом умеют еще и вовремя промолчать.
4: Да, это Юля. Точно не я.
3: Ну, понятно.
1: Вот и посмотрим.
3: Поэтому тебя и взяли в нашу программу, что ты не умеешь вовремя молчать. И это мы умели вовремя молчать, когда куковали тут вдвоем без тебя. В общем, рубрика, тема программы. Посредством этой темы сегодня заглянем в бездну. В бездну заглянем. Мужские и женские обиды. Ну, то есть, точнее, самые нелепые поводы, чтобы разрушить брак за полчаса, друзья мои. Из-за чего самого нелепого, самого необычного на вас обижалась, обижался ваша половинка или ваш половинка?
1: О, да. Вот посмеемся от души, мне кажется,
4: точно,
1: мы сегодня.
4: Точно.
1: Заходите, ребята, в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Пост с темой уже опубликован. В комментариях давайте рассказывайте вот эти вот нелепые обидки, нам будет все интересно.
3: Больше того, я хочу предложить сегодня составить, как это, главный, кто у нас главный обижометр страны. То есть мы включаем обижометр. У нас там обычно до 15 тысяч сообщений приходит. Заведем искусственный интеллект, посчитаем, кто чаще обижается на кого. Мужчины на женщин или женщин на мужчин.
1: Возражение... Или будет все поровну. Запросто.
3: Оптимист.
1: Да ладно, не обижайся.

0: Радио представляет обновленный сайт русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо. Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Шины, диски, куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Ведущий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-7741. 16+.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и много.

0: многое другое.
1: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
0: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на lenta.com.
2: 12 ноября. Звезды хайпа построят город музыки на сцене ВК-стадиум. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбери и другие артисты станут вашими соседями. 12 ноября. ВК-стадиум. Подарите праздник вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
3: Не демонстрируйте людям свое счастье. Не отравляйте им жизнь. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Экипаж военного самолета Ту-95, упавшего в Амурской области, уводил его от жилых домов. Об этом сообщило региональное правительство. По данным Минобороны, сегодня самолет Ту-95 потерпел крушение в селе Красноярово Амурской области. 6 членов экипажа погибли, еще один человек получил травмы и был госпитализирован. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. И к другим темам. Федеральная антимонопольная служба разрешила операторам связи использовать в описании своих тарифов в роуминге словосочетание «безлимитный интернет» и «без ограничений». Такие фразы не считаются рекламой, говорится в постановлении ФАС. Ранее общественники заявили, что это может вводить абонентов в заблуждение. Минпросвещение утвердило перечень олимпиад и творческих конкурсов для школьников на 26-27 учебный год. Документ включает олимпиады и другие интеллектуальные и творческие конкурсы по нескольким направлениям – наука и образование, искусство и культура, физическая культура и спорт. Мероприятия направлены на развитие интеллектуальных и творческих талантов, способностей к занятиям физической культурой и спортом. Нейрослоп оказался самым популярным словом среди претендентов на слово года 2026. Его выбрали 18% участников опроса. Ранее в топ-40 также вошли нишевые Red Flag, Six Seven и Primera. Респонденты разошлись во мнениях о том, как словари должны фиксировать интернет-сленг. 37% считают, что официальные издания должны сохранять литературную норму и не обязаны следовать за каждым трендом. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. На русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. «Вечер на русском».
2: Низкокачественный, бессмысленный контент, массово сгенерированный нейросетями ради просмотров,

0: лайков и кликов.
1: Ничего
0: вот что
1: себе.
0: Такое нейрослоп, друзья мои. Если вдруг вас ваши подростки будут хотеть поставить в угол, то уж вы бы это самое
1: спасибо,
0: будьте в курсе.
1: Сказал.
2: Да, это... Спасибо, что пояснил. Стали немножко умнее.
0: Это все не про нас. У нас каждая программа штучное производство. Не тютелька к тютельке буквально вышивается. К петелька к петельке. Все на ваших глазах.
2: Стежок к стежку.
1: А кто из нас тютелька, а кто петелька?
2: Ну, кстати, Саша, тютелька, ты петелька.
1: Да?
0: Я думаю, что... Ну ладно. Ну что ты? Я думаю, и тютелька, и петелька.
2: Это Юля, да?
1: Да.
0: Ну, конечно, она такая маленькая.
2: А, ну тютелька, тютелька.
0: Так, переходим к теме. Итак, наша непостоянная рубрика «Ведь как оно бывает». Она сидит, молчит, что уже удивительно, сверлит взглядом стену.
2: Вполне возможно, она с тобой уже развелась.
0: Подожди, ты подходишь к ней. Люся, что случилось? Молчит. Люся, я виноват? Вздыхает. Фыркает. Ты еще спрашиваешь. Ты в магазине так посмотрел на пачку пельменей, как будто я вообще не умею готовить. И все, и в слезы, друзья. В итоге мужчина стоит, в руках пельмени, в голове пустота, на горизонте развод.
2: Тема. Вот так вот, тема.
1: Абсолютно.
2: Подвели мы так аккуратно к нашей теме. Из-за чего, из-за какой нелепости на вас обижался, обижалась ваш муж или супруга? Ну, если, может быть, нет мужа и жены, ну, там, близкая друг подруга, тоже же может быть.
1: Конечно.
0: Да, и, друзья мои, мы, конечно, не просто так вас веселим, хотя это нам тоже делать приятно. Сегодня мы проводим масштабное исследование национального масштаба. Uh-huh. Два раза слово «масштаб» я сказал, чтобы дошло до последних парт. Мы выясняем, кто на самом деле нежнее и чья логика более... Как бы помягче. Инопланетный.
2: Инопланетный,
0: Иван.
1: Логика инопланетная.
0: Да.
1: У девчонок, а нежнее мужчины.
2: Вот мы, по нашим слушателям, по их историям, сообщениям
1: слушайте,
2: и поймем.
1: Слушайте, я делаю ставку на это. И давайте так. У меня есть шоколадка. И она
2: с
1: достанется...
2: Чем?
1: Нет, шоколадка просто шоколадка. Темная, без начинки. И она достанется тому, кто сегодня окажется правее. Хотите?
2: Ну, давай попробуем.
1: Вот это называется манипуляция. Это девчачья манипуляция.
2: В общем, давайте мы сегодня будем выяснять, кто все-таки обидчивый, мужчина или женщина. Ребята, заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Тема, пост с темы уже опубликован в комментариях. Пожалуйста, пишите истории.
1: Ну и, конечно, рассказывайте, жалуйтесь, если угодно. 8495-995-105-7.
2: Выпустим пар.
0: Да!
3: Вечер на русском.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Ну вот представляете, возвращаетесь вечером домой с работы, а она сидит такая хмурая-хмурая, не разговаривает с вами. А все почему? А потому что ты утром не сказал перед уходом на работу: «Дорогая, я тебя люблю».
2: Мне товарищ рассказывал случай, он говорит, проснулся, чувствую, что-то не так. Ей, короче, приснилось, что он ей изменил в ее сне. Она проснулась, а он уже виноват, понимаешь?
1: Это мне нравится, знаете, вот нас Антон Юрьев шутки же озвучивает, он шутку у него: «Пока твоя жена спит, ты еще ни в чем не виноват».
3: Вот что это за нападки начинаются сразу на женскую половину?
2: Ну давай, давай.
3: А я считаю, что вот девчонки гораздо более такие устойчивые, как ни странно. Ну. То есть вот иногда парни, не будем показывать пальцем, но допустим, сейчас в студии их двое, они могут ляпнуть что-нибудь бестактное, а девчонки не обижаются,
2: конечно,
3: а парни обижаются сразу.
2: Конечно, устойчивые, у вас же центр тяжести ниже.
3: Знаешь что, а у вас центр тяжести. Ладно, так, не будем об этом.
1: Итак, из-за чего...

0: Из-за чего? Самого нелепого на вас обижался, обижалась ваш муж или жена. Переходим к чтению душераздирательных, душещипательных историй наших слушателей. Алексей пишет. На меня обиделась жена. 2 дня со мной не разговаривала. За то, что я в выходной день пошел в гараж ремонтировать автомобиль, а не с ней провел этот день.
1: Можно было ее с собой... Нет.
0: Не плохая, надо, нет, жена в гараже.
2: Мне кажется, это такая типичная история сейчас по всей стране. И девчонки, и мальчишки одинаково сказали «да». Только мальчишки сказали «да» по поводу того, что она поехала с ним в Сибирь и испортила ему всю каторгу. Да. А, соответственно, девчонки сказали «ну, конечно, вместо того, чтобы со мной в кафе пойти, фильм посмотреть, вот он пошел свою ласточку полировать».
0: Он пошел с ней, весь день провел. Он такой: «Господи, да лучше бы ты в гараж ушел».
2: Можно я прочту сообщение от Натальи? Коротенько. «Люблю чистоту и аккуратность, а человек, как поросенок, капли воды, разводы. Терпеть это не могу. Обижается на мою любовь к чистоте». Наташ, вот просто слово в слово сейчас о моей жизни рассказали. То же самое.
0: А меня недавно чуть не убили за то, что я дольку лимона опустил в сахарницу.
1: Я вам сейчас...
2: Зачем ты это сделал? Ты ужасный тип. Кошмар.
1: Ладно, я бы сейчас прочитал еще одно сообщение. Но вы меня прямо вынудили рассказать. Буквально так, несколько дней назад поругался со своей. Знаешь, почему? Я прихожу домой, всегда идеальная чистота, вопросов нет. Я начинаю готовить. И у меня чисто машинально перед готовкой я опять стол протираю. Ага. Она из комнаты увидела. Клянусь, клянусь. Она говорит: «Ты что за мной перетираешь? Я так уже все вымыла на чистоту. Я что, плохая хозяйка?» Ну что, вот как?
0: Моя
1: вот
0: ты хорошая.
3: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. «Вечер на русском».

0: для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Сеть, отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
9: АО «Кордиант» — 760-115-09.
10: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
11: В «Ленте».
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
14: Если до вас не доходят СМС, сосредоточьтесь и внимательно прочитайте их еще раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
15: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
16: А мы знали, что вам понравится наша новая игра. Вечер на 5 через несколько минут. Напоминаем правила. Мы, значит, тут втроем сидим, выбираем тему какую-то одну и задаем вам 5 вопросов подряд, связанных с этой темой. Ваша задача, вот знаете, без раздумий, молниеносно, ориентируясь только на вашу интуицию, ну и, может быть, на знание, да, молниеносно отвечать «да» или «нет». Времени просто не будет на логику и на размышления.
17: Да, вот без этого ваша любимая. Ой, мне надо подумать, я не знаю. Короче, друзья мои, 5 верных ответов, и вы уносите 5000 рублей. Деньги настоящие, в отличие от цвета Юлиных волос.
18: В отличие от Сашиных волос.
17: Один правильный ответ — 1000, в общем. Короче, да, сколько правильных ответов дадите, столько денег и заработаете. Никто вас в долги загонять тут не будет.
16: Кредит не выдаем.
17: Ну, телефон-то!
18: Да, ладно, хорошо.
17: Короче, нет, с волосами я промахнулся. Это ты настоящая блондинка, ты только что это доказал.
18: 8-495-995-105-7.
15: Вечер на русском.

0: Комсомольском радио. Вечер на пять.
1: Ну а в вечере на пять у нас телефонный звонок. Владислав из Челябинска. Владислав, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, добрый
1: Владислав,
3: вечер.
1: Владислав, напомню еще раз правила. Они жесткие, как челябинский асфальт, я не знаю.
3: Сталь. Трубы
1: Челябинска. Все, как все в Челябинске. Все жесткое. Пять вопросов подряд. Отвечать только да и нет. Скорость бешеная, никакой логики, сплошные инстинкты. Каждый правильный ответ 1000 рублей. Если угадаете все, 5000 заберете.
3: Максимально. Пять вопросов, как Саша уже сказал, из одной определенной области. Сегодня, Владислав, у нас будет играть, ну, такой школьный предмет — геометрия. Помните, что у вас по геометрии было в школе?
2: Ну да, 4.
3: Четверка была. Отлично.
4: Так, наш человек.
3: Наш человек. Ну что, готовы? Если вы готовы, то мы можем начинать.
4: Готовы?
1: Как он определит, готовы?
4: Давайте, на старт, внимание, марш!
3: Итак, биссектриса делит угол пополам.
2: Да.
3: Сумма внутренних углов треугольника 360 градусов?
2: Нет.
3: Параллельные линии пересекаются?
2: Нет.
3: У прямоугольника три угла?
2: Нет.
3: Если квадрат поставить на одну из вершин, получится ромб?
2: Да.
3: Отрезок, который соединяет центр круга с любой точкой на его окружности, называется радиус?
2: Да.
3: Ай, какой молодец.
1: Это
3: а?
1: Кто ж в Челябинске такой светлой голове, я сейчас не про Юлю, ставит четверку по геометрии? Да человек на наших глазах буквально кандидатский минимум стал.
3: Владислав. Просто поклон до земли. 5 из 5.
4: Да, это действительно так.
3: Слушайте, я, они слишком ли легкие вопросы были?
4: Нет, конечно, по-моему, хорошие.
1: Подожди, сейчас это как говорится, подходи, налетай, это самое, да. Торопись, покупай живопись. Сейчас мы народ на игру прикормим.
3: Владислав,
1: а дальше начнем жестить.
3: Большие привет. Ой, большие привет. Ну да, можно и большие привет тоже передавать в эфире Русского радио, пожалуйста.
2: Ой, привет большое вам, спасибо за хорошую игру новую, интересно.
1: В смысле спасибо, Иван? В смысле спасибо, Иван? А, и вам спасибо.
2: Вам большое спасибо.
3: У Саши просто ревность на каком-то клеточном уровне.
1: Конечно. Это как, знаете, как с близнецами.
3: Ну, привет. Давайте, Владислав, еще.
2: Ой, ну, всему Челябинску, привет.

0: Всем хорошего настроения.
1: Спасибо, спасибо. Ну что?
2: 5000 улетает в Челябинск.
1: Вы еще?
3: Вечер на 5 на русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Ну, разбередили мы, конечно, муравейник. Я сейчас как Винни-Пух себя чувствую, который, помнишь, это палка и этот уголь, который там
2: не в муравейнике копался.
1: Спасибо, что заметил, друг.
3: Если Мишка любит мед, почему же, кто поймет?
1: Вот, какие-то неправильные пчелы, девочки, мальчики, такие истории душераздирающие. Все, сейчас уже их там 2500 прочитать мы не сможем. Заходите, короче, сами в соцсети, читайте и кайфуйте от того, насколько мир разнообразен.
2: Ага, на какую ерунду обиделась ваша супруга на вас или ваш супруг на вас обиделся? Юля пишет. Вообще очень обидчивая. По гороскопу это раки. У меня друг и племянница рак. Так вот, обижаются по всяким пустякам. Как я говорю им, сам придумал, сам обиделся, сам додумал.
3: Точно.
2: Не так сказала, не так посмотрела и т.д. и т.п.
3: Ага, ну, так есть вот. Такой. Есть,
2: а
3: есть,
2: кто
3: есть.
2: У нас рак? Кто рак у
1: меня? Я нет.
3: Знаешь кто? Миша Набоков.
1: Я, в принципе, по знаку формой похож на рака, но я гораздо более ядовитый и быстрый.
2: А вот, между прочим, если астрология пошла, самые необидчивые знаки зодиака — это водолеи.
1: Серьезно?
3: Да, серьезно?
2: Это я.
1: Вообще.
3: Да.
1: Друзья мои.
3: Обижуля.
1: Миша, да.
3: Пишет. Я похвалил ее новый шарф, но добавил. Такой уютный, прям как плед у бабушки. Она посмотрела на меня так, как будто я только что разнес ее модный образ в пух и прах. Оказалось, шарф — это высокая мода, никакой не плед.
1: Вот.
3: Теперь просто киваю и говорю, вау, очень стильно.
1: Вот, коллеги, вот у меня вопрос. Ну ладно, Ванька, он, в принципе, до сих пор ходит на... Он это носки на сандалии надевает, считает, что это мод. Юля, вот ты скажи, если бы тебе твой муж вот такой вот отчебучил, где бы он ночевал?
3: Господи, ты понимаешь, я не обращаю внимания на всю ерунду, которую он говорит. Я же взрослый человек.
1: Это называется избирательная глухота.
3: Да,
1: я просто,
3: фильтровать надо.
1: Я последние 10 лет буквально спасаюсь, друзья мои. Избирательная глухота. Глухота наша все.
2: Поправлю я свои носки в сандалии.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском. Что слушает страна?
4: Если

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу,

0: когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
12: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
1: Нашел на улице 100 рублей? Мелочь, а приятно. Потерял 100 рублей? Трагедия мирового масштаба. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Непомытая чашка в раковине, значит, неправильно, неаккуратно заправленная постель, невзбитая подушка и вполне возможно громкий звук ложки о чашку, когда сахар мешает.
2: А еще зубами стучит, когда жует.
1: Вот это вот причины, нелепые причины, на что может обидеться и он на нее, и она на него. Мы сегодня вот это обсуждаем.
2: Друзья мои, мы действительно это обсуждаем, и сейчас сообщение, от которого у вас просто что-нибудь зашевелится, на чем нибудь. Жанна пишет: обиделась на мужа. Дело дошло до оплаты госпошлины на развод.
1: Ух ты.
2: Обиделась из-за того, что он не подарил мне на день рождения подарок и цветов. Ничего вообще не подарил. Капслоком просто было написано.
3: Кошмар.
2: Итак, друзья мои, сейчас я вам скажу. В 2026 году госпошлина за развод в России составляет 5000 рублей с каждого из супругов. Вот. И еще платит 5000 рублей за подарок. Короче, в общей сложности, чтобы развестись, 15000 рублей. Букет стоит дешевле.
3: Однозначно.
1: Слушай, ну раз не подарил вообще ничего, ну, конечно, пинка.
2: Не-не-не-не-не. Вот тут нет. Ничего. Это идеальный муж. Потому что у него нет ни фантазии, ни денег, а значит, у него нет другой женщины.
1: А, ну, кстати, да, пользуйтесь.
3: Ничего себе вывод.
1: Светлана пишет: я обижаюсь, когда муж жалуется на самочувствие, рассказывает симптомы, показывает результаты исследований, а когда я ему говорю, чем надо лечиться, то говорит: да я уже у врача был. Я, кстати, тоже, Светлана пишет, врач, но он мне отвечает: курица не птица, стоматолог не врач.
3: Кошмар какой.
2: Надеюсь.
1: Вот убило бы.
2: Надеюсь, после этого его улыбка чуть красивее, чем Александр Овечкин, известный хоккеист.
3: Да.
2: Слушайте, это самое, что он там жалуется, на что... Эх ты, ладно.
1: Ладно, давайте во втором части продолжим обсуждать эту интереснейшую тему. Оставайтесь с нами, не уходите.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-4-1. 16+.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
4: Главное – это поставить себе цель. И пусть стоит. А ты лежи, где лежал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
5: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ, ограничивающий вывоз наличных в страны ближнего зарубежья суммой в 1 миллион рублей. Новое правило ужесточает прежний лимит, который рассчитывался в валюте и составлял 100 тысяч долларов. Ограничение распространяется на поездки в государства ЕАЭС, включая Белоруссию, а также в Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан. И к другим темам. В МВД предложили повысить штрафы для личных поручителей по уголовным делам. Речь идет о случаях, когда человек поручается за подозреваемого или обвиняемого и обязуется обеспечить его явку к следователю, дознавателю или в суд. Правоохранители считают, что изменение позволит повысить ответственность поручителей и сделает меры пресечения, не связанные с лишением свободы, более эффективными. Роботы-доставщики обязаны уступать дорогу пешеходам, велосипедистам, а также автомобилям с включенными спецсигналами. Кроме того, каждый ровер должен иметь страховку, аналогичную ОСАГО. Постановление, устанавливающее требования к такой технике, принято правительством. Появление четких правил и условий для эксплуатации роботов должно положительно сказаться на безопасности дорожного движения, считают эксперты. Египет оказался самым доступным пляжным направлением для отдыха на начало октября. Минимальная стоимость тура на двоих на побережье Красного моря сейчас составляет около 96 тысяч рублей. Это на 15% дешевле, чем в конце сентября, сообщает Ассоциация туроператоров. На втором месте по стоимости отдыха – Арабские Эмираты. Ну и Турция. Там цены на отдых у моря начинаются от 100 тысяч рублей. У меня все к этой минуте, ну а вечер на русском продолжается.
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Мощнейшее обсуждение идет у нас в чатах. Буквально буря, друзья мои. А всего-то надо было спросить у самой большой радиоаудитории в мире. Причина, самая необычная причина, по которой обижались на вас ваши мужья или ваши жены. Вот смотрите, друзья мои. Значит, я подсчитал, 62% женщины обижаются, и 38% у мужчин. Юлия Ивановна, вы понимаете...
3: Ну, это пока только первый час прошел, подожди. Нет,
2: а вы понимаете, что это значит? Ну, кроме того, что математика все еще сложная для вас, наука, это значит, что женщины обижаются почти в два раза чаще.
4: Да а ты вот что? Ты знаешь, я прочитала статистические данные, они этого не подтверждают. Они говорят о том, что женщины просто свои обиды выражают более наглядно. Понимаешь?
3: Давайте...
4: А мужчины

0: обиделись и замолчали.
1: Нет, мужчина обиделся и забыл через секунду об этом.
0: Конечно.
1: А женщина обиделась, замолчала, затаила, потом тебе припомнила и вспомнила.
2: Да. И вот еще, она еще периодически подпускает, ты расслабился, а тебе чпунь прилетел.
1: Значит, смотрите, вот обожаю ругачки в автомобиле, когда едете, орете друг на друга. Нурия из Казани пишет. Я когда вот еду на машине за рулем, а мой супруг на пассажирском сиденье, все время комментирует. Не гони, смотри, лежачий полицейский, тормози, и т.д. и т.п. Ну, когда мое терпение лопается, я ему говорю, помолчи, пожалуйста, если не хочешь пешком идти. Все, огромная обида на целый день.
2: Ну, когда тот, кто за рулем, тот, естественно, тот, как правило, и мужчина по функциям своим, даже если этот мужчина женщина.
0: Подожди, а почему? То есть это потому, что извозчик мужского пола, а не извозчица?
2: Это потому, что в пословице «баба с возу кобыле легче», мужиков ни одного нет. Там и кобыла, и баба. Вот почему.
1: Вот видите, как у нас тут жарко и горячо, ребята, заходите в мессенджер Макс, канал наш называется «Русское радио», пост опубликован, в комментариях, пожалуйста, пишите свои истории.
0: Ну и как всегда, напомню, что можете позвонить и рассказать свою историю лично. 8495-995-105-7.
3: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Про что? Про авто.
1: Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов.
2: Во вторник в 20:30.
0: Про автомобили на русском.
3: Если хочется зевать,
4: утром выходные.
5: Нужно радио включать. Здесь они, родные.
6: Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Обсуждаем сегодня самые нелепые обиды на своих самых любимых людей.
2: Самых любимых людей. Да.
1: На что обиделись, почему обиделись, сколько не разговаривали, что им потом за это было. Вот, кстати, история. Нурия вторую историю нам написала.
2: Уж как зацепило.
1: Складывается у меня ощущение, что очень обидчивый у вас Нурия супруг. Так вот, пишет. Когда я зову свою кошку, ну там, отобедать или отужинать, говорю ласковейшим голоском. Бусечка моя, иди ко мне, моя кисонька, красавица, ты моя, дядь, что принесла. Мой муж в это время обязательно вставит с обидой. Как ты с кошкой разговариваешь? Голосочек-то какой
3: точно
1: у тебя? Ты уже забыла, когда со мной так разговаривала.
3: Ну, как это говорят, плюсую. Абсолютно у меня в семье происходит та же самая ситуация, потому что для двух своих кошек я всегда нахожу 3000 ласковых
1: слушай,
3: слов.
1: Ну, если...
3: А мужчины просто идите ужинать.
1: Слушай, ну если бы меня вот как кошку бы звали на кухню, я бы насторожился.
2: Я бы, да, да.
1: Что началось-то?
2: Нет, и потом муж, в отличие от кошки, не имеет возможности тихо отомстить, понимаешь? Он тебе в тапки там, в тапки дела обманывает.
3: Это будет не тихо.
2: Вот, Вениамин Илларионов кричит душою: «Добрый вечер! Лет 7 назад подарил жене букет ее, как я думал, любимых гербер. Но она заявила, что утром она передумала, и гербер ей больше не нравится. В итоге испортила всем настроение, с тех пор я ей цветы не дарю. Но в прошлом году она умудрилась у меня выпросить кактус». Слушайте, да, Вениамин, во-первых, попал в ловушку высшего уровня. То есть она 7 лет, значит, он ей дарил цветы, а утром передумала, понимаете? То есть это она смотрит так, просыпается с утра и такая: «Что это, герберы? Ты что, не чувствуешь, Вениамин, мои внутренние вибрации? Я уже 40 минут люблю гортензии. Понимаешь? Ты разрушил жизнь мою». Вот скажи, Юля, это что вот у женщин? Ты что, будильник на обиды стоит? Ну,
3: конечно,
2: вот?
3: Конечно. И знаешь, как это бывает? Что вот, допустим, сегодня я люблю хризантемы, а завтра я люблю ирисы.
1: Ой,
3: и муж, безусловно, должен понимать, во-первых, какой сезон, какой повод.
1: Кошмар,
3: ну, то есть надо очень много факторов учитывать. Подари это мне, естественно.
2: Подари мне глаза под цвет моих глаз. Под цветы, под цвет моих глаз. Что тебе, маки подарить, что ли? У тебя глаза красные от гнева.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: Пароль?
12: ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Вот что мне в голове застряло у меня.
2: Да у тебя после чего?
1: Спасибо за комплимент, кстати. Вот после первой части, ну после первой части программы нелепая обида, коллеги, прочувствуйте мысль. На самом деле это же высшая форма признания в любви.
3: Конечно,
1: конечно. Потому что на чужих в автобусе мы не обижаемся за то, что они вздохнули без уважения.
2: Вот. Да. Или сопишь, когда спишь. Потому что если вызывает человек у вас эмоции негативные, это очень хорошо. Если вот намного хуже, если он вообще никаких эмоций вызывать не будет.
1: Это нет, если супруги друг на друга обижаются по мелочам, это значит, что серьезных проблем в семье нет. Потому что иначе тогда обижались бы на них.
2: Либо серьезные проблемы решаются очень легко и быстро.
3: Ну так, как у меня. Муж спрашивает у меня всегда, а почему ты так вот говоришь? Ну потому что я так сказала. Потому что это единственно верный вариант. Потому что я лучше разбираюсь.
1: Я вообще не понимаю, как ты, Юля, умудряешься...
3: Тоталитаризм.
1: Как это? Сейчас я скажу слово. В смысле, вот... В чем-то убеждать мужчин. Ты же меньше любого живого существа, который ходит на двух ногах.
3: В этом и есть вся фишка.
2: Женская мудрость, или как, что бы там еще называть? Женская это самое,
1: харизма.
3: Ты вообще в одно предложение поставил Юле и мудрость.
2: Ладно.
3: Интересно.
2: Значит, сообщение от Ирины.
1: Это он другую Юлю имел в виду.
2: Послушайте, вот Ирина пишет: коллега как-то призналась, что записывает все обиды на мужа в тетрадь.
3: Господи.
2: И удивило даже не то, что она их записывает, а что же она потом с этими записями делает.
1: Но.
2: Кстати, вопрос, да. Все, да. Сообщение закончилось.
1: Нет, вопрос такой. Я могу сказать, вот через 5 лет муж сделает что-то не так. Ну, забудет там выключить свет в туалете.
2: Так.
1: Она такая, так.
2: Это было в 23-м году.
1: Она говорит, открываем архивчик. 2023 год. Ты не доел мою запеканку и назвал ее интересной. Теперь час расплаты настал. Она ждет момент, чтобы сразу все паровозом пошло.
3: Ну, еще...
1: Что?
3: Ну, я не могу не заметить, что мужчины, вот они обиды тоже запоминают. Просто, может быть, они не столь тщательно.
2: Мы их запоминаем, но мы потом их не эмоционально вспоминаем. Мы можем так, ну, я помню, что ты там, что-то вякнуло, брякнуло.
1: Еще раз настаиваю, друзья мои, те, кто подключился к эфиру. Избирательная глухота спасает брак.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
5: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: А давайте испечем тыквенные пряники.
2: О, да.
1: Или тыквенное печенье. Я сейчас понимаю, почему у ребят такая реакция, потому что я угощал их этим блюдом.
3: Прекрасно.
1: Давайте, рассказываю. Рассказываю быстренько рецепт, потом хочу вашу знать честную оценку. Так вот, у меня тыква была нарезана на кусочки и заморожена, а после разморозки она уже готова к использованию. Если у вас тыква свежая, то ее можно также на кусочки нарезать и запечь до готовности. Но проще заморозить и разморозить, честное слово. Итак, тыкву разморозили, прокрутили блендером в пюре. Вводим в это пюре изюм, растительное масло, сахар, измельченный орех любой. Можно добавить кусочки шоколада. Вводим яйца, цедру одного лимона и ложку столовую сока лимона. Все перемешали и сразу всю муку с разрыхлителем. Все, тесто готово. Вот элементарно и просто. Ложкой столовой выкладываем наши печенюшки на пергамент и в разогретую духовку 180 градусов на 20-25 минут до румяности.
3: Ой, какой аромат стоит!
2: Да.
1: Дома
2: да.
1: Аромат. Вот это, знаете, вот тыква. А если еще туда ложку меда добавить, угу. Вот это сочетание тыквы, меда, шоколада, это очень, ребята, вкусно. И, кстати, печеньки больше похожи на пряники. На самом деле.
3: Ну, пряники.
1: Получаются, да, ведь?
2: Так. Абсолютно
1: так.
2: Точно.
1: Обязательно приготовьте рецепт простейший. Он вас ждет в моем кулинарном канале. В мессенджере Макс в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он видеорецепт. А теперь говори, как это вкусно.
3: Это, друзья мои, я вам скажу, я в эфире с 95-го года. Конечно, в каждом городе, куда бы я ни приезжал,
1: тебя кормят.
3: Всегда пряники несут и всегда с таким видом, что мы первые, кто догадался пряники подарить. Ну, наверное, пирожки также. Друзья мои, вкуснее пряников я реально в своей жизни не ел. Потом Ванька сказал, что там еще внутри тыквы, что-то они еще чуть менее калорийные,
2: да.
3: Я так понял.
2: Да.
3: Это очень вкусно. Очень.
1: Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: А меня все время приглашают, знаете, вот играть ноги вот этого человека, который там, ну, в детективе лежит,
4: ну,
3: уже без движения.
4: Понимаешь, ну что я тебе могу сказать? Ну, во-первых, твои последние роли меня просто очень радуют. Потому что, во-первых, у тебя красивые ноги. В-третьих, ты на тебе, как ни на ком другом, вот эта бирка смотрится с этим.
3: Хороший детектив.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
5: Реклама на русском. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
8: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Он мой номер один, моя половина.
10: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
11: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
18: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
19: Бизнес — это про выгоду. А Сбербизнес-карта — это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». «Сбер» — ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Макароны по-флотски – это тоже морепродукты. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: 102 часа в эфире. Что так вот? Вот так вот, Жень! А мы подобрались к финалу нашего масштабного расследования, друзья мои. Надо пошуметь, надо поаплодировать, потому что, конечно, сейчас пришло сообщение, которое, на мой взгляд, вообще закрывает все вопросы.
2: Ну, давай, давай.
1: Сейчас полностью только слушаем. В тишине благоговейной. Добрый вечер. Согласна с Александром, что избирательная глухота спасает брак. Мой супруг еще в молодости был мудрым, а это 35 лет брака.
2: Ну, браво.
1: Друзья мои,
2: браво,
1: я официально заявляю, даже не потому что мысль умная, а потому что женщина со мной согласна.
2: В какой-то веке.
1: Первый раз за лет
2: жизни. Помнишь, ты сейчас скажи, помнишь, моя дорогая, да? Андрей Макеев у нас в студии. Привет, Андрей.
3: Ну, здравствуйте, дорогие.
2: Ну, давай, жалуйся.
3: Я не могу жаловаться, потому что я счастливый человек в своей семье, и я, в принципе, привык уже ко всем вот этим поворотам судьбы. Иногда мы даже, ну, собственно, сами обыгрываем эти моменты. Особенно моя супруга, когда я прихожу домой, да, она меня оплавила за хлебом, я прихожу и принес только хлеб.
2: Отправлю рука за хлебом, а хлеб только принесет.
3: Представляешь?
4: А чай?
2: Мне нравится, когда тебя
3: я говорю, хорошо, напиши. Хлеб конкретно. И к чаю. Она пишет хлеб к чаю. Я покупаю к чаю. Это и все.
2: Ну да.
3: Причем мне потом жена стала писать, знаешь, список продуктов. Я как-то, знаешь, у меня был момент, когда я приезжаю в магазин, да, в большой гипермаркет, думаю, у меня есть все полчаса. Я сейчас быстро все куплю. Потом я открываю список покупок, написано: десерты, фрукты. То есть там это все, понимаешь, обязательно раскладываешься. Но все равно проблема в том, что ты купил все только по списку.
4: Конечно.
3: От себя что-то.
2: Даже
3: фантазия твоя где,
2: Андрюша.
3: А ты не можешь жену порадовать и так далее.
2: Даже если ты что-то купишь от себя, все равно ты купишь не то, что надо.
4: Ну, конечно.
3: Конечно.
1: Это была мужская точка зрения.
2: А женская сегодня плохо слышно.
4: Я просто не решаюсь вклиниться и сказать, что вообще нормальные люди, когда идут, особенно в крупный гипермаркет, они должны купить то, что было по акции. Ну вот, например, ты приезжаешь туда зимой, а там шезлонги стоят,
3: а там,
4: взял и купил.
3: А там резина...
4: Вот подожди, вот резина лишняя. Это лишнее, это не надо.
3: Резина. Принес жене в подарок.
4: Можно купить корзину, картину, картонку, маленькую собачонку.
1: Это капкан. Именно по этой причине не нужно давать женщинам деньги, типа я пойду сама все куплю.
2: В общем, ребят,
1: знаешь, что начинается?
4: Тебе крышка.
1: Я прошу прощения. Нет, что начинается? Я купила эту дребедень, а через 15 минут она уже стоила в 4 раза дороже. Я вообще со скидкой.
4: Так это и работает.
2: В общем, главный вывод, какой мы сегодня сделали. Если любимый человек или любимая женщина вас раздражает и выбешивает, значит, у вас любовь.
1: Выгоните ее из дома.
2: Все, ребятки.
1: Да, обижайтесь только по пустякам. Мой вам совет.
2: Вечер на русском. Завтра возвращается сюда в 18:00.
4: Андрею Макееву оставляем нашу насиженную, теплую, уютную студию.
2: Пока.
1: Прощаемся. Конец связи.
0: Пряников, Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч. Участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com.
8: Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
9: Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин никому не отдавай. Ты что, зря готовил, что ли? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
10: Новая песня на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо и оперативно принимать меры для стабилизации внутреннего рынка. Ведомствам также поручено дополнительно проанализировать снабжение отдельных субъектов, в том числе Омской и Томской областей. И к другим темам. Отопление в жилые дома Москвы планируют начать подавать в первую неделю октября. Такой срок назвали в диспетчерских службах столицы, уточнив, что окончательное решение принимает городская мэрия. По федеральным правилам, отопительный период должен начаться не позднее следующего дня после 5 суток подряд, в течение которых среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов. Столичная система экстренной помощи позволяет действовать быстро и подбирать тактику лечения индивидуально на каждом этапе. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, врачи больницы имени Буянова спасли 42-летнего пациента, у которого после инфаркта несколько раз останавливалось сердце. Мужчине провели операцию, а при осложнении, вызванном особенностями организма, оперативно его устранили и подключили специальное оборудование, поддерживающее работу сердца. Благодаря слаженной работе врачей уже через 10 дней после операции пациента выписали домой. По данным гидрометцентра, в ночь на среду в столичном регионе сохранится туман, а дневные температуры останутся на прежнем уровне. Однако ветер усилится, порывы достигнут 8 метров в секунду. Четверг принесет переменную облачность без дождя и от плюс 6 до плюс 8 градусов ночью. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

И это будет обязательно такое, знаете, феноменальное возвращение обратно в свои родные рабочие обязанности, к которым вы, возможно, уже привыкли за прошедшие рабочие дни. Ну, по крайней мере, два точно. Но пусть это все будет завтра. Сейчас просто плывем с вами вместе по течению под музыку русского радио. И это будет приятно и музыкально, конечно же. Джонни вместе с нами здесь. Всем здравствуйте.

0: Мы едем, едем, едем.
1: Куда?
0: Где интересней?
1: Все о путешествиях и путешественниках. В среду в 11:30. Русские каникулы с Петром Кузнецовым на Русском радио.

тем и ценен этот миг, который повторить нельзя, что он бывает раз в жизни и создает соответствующее впечатление в воспоминании. И вообще вопрос не в том, как повторять вот эти самые мгновения жизни, которые вызывают у нас такие эмоции, а скорее всего, как ценить то, что происходит прямо сейчас, да, потому что вот именно сиюминутные моменты рождают такие самые мгновения, о которых мы с вами вспоминаем. Вот как приятно говорить эти мысли под музыку Сергея Лазарева. Сейчас можно рассуждать и рассуждать дальше. Давайте ценить, давайте слушать самые любимые здесь в эфире Русского радио. У нас Юлия Михальчик появится совсем скоро. Послушаем пластинку от Жанны Фриски. Ну и Сергей Лазарев уже здесь, как и обещал. Давайте слушать и ценить.

0: Нам такое жизненно необходимо для подзарядки, чтобы рядом с нами находились, за руку иногда и держали, обнимали, конечно же, и песни красивые пели. В эфире Русского радио Диме Билану большое спасибо за продолжение вечера здесь вместе с нами в одной большой компании. Дальше подзаряжаться будем, ну, действительно эффективно, потому что атмосфера будет весьма наэлектролизована. Григорий Лепс и Мот нам ее создадут в ближайшем будущем. Чуть ранее Валерий, Артур Пирожков и Хабиб вот тоже готовы для вас здесь выступить на одной волне. Ну, а что касается подзарядки автомобилей, это не ко мне, это к Андрею Осипову.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Кажется, что может быть проще зарядки по месту жительства? Ничего, если речь не идет о зарядных станциях для электромобилей. Потому что установить такой инфраструктурный объект рядом с многоквартирным домом может...

0: можно, только заручившись согласием всех, без исключения жильцов. Даже тех, которые и не соседи вовсе, и с которыми не здороваешься. В общем, дело непростое, а зарядки нужны. Поэтому депутаты и чиновники рассматривают идею упрощенной установки таких объектов рядом с местом проживания их владельца. На мой взгляд, весьма своевременное решение. Хочется верить также, что попутно будут решены все сопутствующие вопросы с доступностью таких зарядок для тех же соседей, например, и с безопасностью, конечно. Это был Осипов. Про автомобили на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн

0: Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: Замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
6: Организатор розыгрыша ООО «РВБ», ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-180-1, Московская область. Городской округ Подольск, деревня Каледина, территория Индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asiantechisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Раньше, сравнивая свою зарплату и цены на путевки, я понимал, что еще не устал. Теперь, видя ценники на продукты, понимаю, что еще и не голоден. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: можно подобрать какие-то другие варианты, тем более сейчас уже у нас с вами осень как-никак, летний период уже прошел, поэтому вот этот момент, когда все гнались за розовым, ну нет, бронзовым, бронзовым загаром уже как-то прошло. По крайней мере, месяц назад точно. А вот сейчас больше все будут стремиться к тому, чтобы провести время хорошо зимой, и какие-то планы нужно уже строить. Я думаю, что мы будем строить планы сейчас с вами на Вологду вместе с Ириной Дубцовой под музыку Русского радио. Оставайтесь.
1: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Есть вещи, которые появляются в жизни вовремя. Не потому, что они были нужны именно сегодня, а потому, что вдруг понимаешь. Без них гардероб уже не будет таким, как раньше. Поэтому в Outlet Внуково и Новая Рига приятно возвращаться снова и снова. Сначала ты примеряешь идеальный пиджак Босс. Через какое-то время приезжаешь за Хьюго. Потом влюбляешься в плащ Макс Мара. И в какой-то момент замечаешь, что хорошие вещи собирались постепенно. А приятным бонусом каждый раз становятся скидки, с которыми такие покупки радуют еще больше. Я выбираю осень в Outlet'ах Внуково и Новая Рига.
0: Русское радио представляет 18 октября Live-арена 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Мэри Гу, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Live-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
2: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Отшумели летние дожди, но сказала осень: зиму жди. Ждем. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Приручала, как птицу, меня в тайной любви. Ты меня посвящала, и за собой в неизвестность маня. Сердце свое

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Проработка возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае еще не началась. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее в Кремле заявили, что готовы к поездке Владимира Путина на саммит АТЭС в Китае и отметили, что это мероприятие – хорошая возможность для встречи российского главы с лидерами США и КНР. И к другим темам. В состав руководства Госдумы 9-го созыва войдут 2 первых заместителя председателя и 9 зампредседателей. Ранее сообщалось, что в Палате парламента будут образованы 34 комитета и 4 постоянные комиссии. В частности, появятся 2 новых комитета, один из них по сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта. Минэкономразвитие разработало законопроект для повышения безопасности на горнолыжных курортах. Среди основных нововведений – обязательная классификация трасс. С 1 марта 2029 года она станет строгим требованием для крупных комплексов общей протяженностью от 10 километров. Также ведомство будет официально регистрировать и контролировать все горнолыжные комплексы. 73% россиян готовы отказаться от бренда после репутационного скандала, чаще всего из-за проблем с качеством товаров. Сильнее всего это влияет на компании сферы медицины и общепита. По мнению участников опроса, после громкого инцидента компании важно подробно и прозрачно объяснить его причины. Так считают 48% респондентов. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. На русском. На русском радио Андрей Макеев.
2: Что ж, получается, месяц назад мы с вами ходили в футболках, а ровно через месяц мы уже будем кутаться в пуховики и прятаться от холода. И это неизбежно. Мы к этому стремимся. И, знаете, из варианта уйти из этой ситуации и остаться, я думаю, что мы бы вместе единогласно решили бы остаться, потому что, ну а как же, это все равно связано с определенными нашими зимними радостями, праздниками, подарками и ощущением какого-то волшебства. Поэтому потихоньку движемся туда, вперед, в наше вот это холодное, но в то же время приятное зимнее будущее. Тем более, если рядом с вами есть близкие, любимые люди, вы всегда найдете, как друг друга развеселить и как поднять настроение. Ну, а если есть русское радио, то вообще замечательно. Мы сделаем это все в музыкальной такой обертке, которая будет весьма-весьма симпатичная. Как и всегда, как и сейчас, как и в этом часе в том числе. У нас группа «Иванушки Интернешнл» появится совсем скоро в эфире. И Ираклий между «Уйти и остаться» выбирает спеть для нас самый лучший любимый хит здесь, в эфире Русского радио. Поехали!

представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

вечер продолжается. У нас с вами, как всегда, приятный. Здесь, в эфире Русского радио, в самой лучшей музыкальной компании. Мы постараемся изо всех сил угадывать, что же хочет ваше сердце прямо сейчас. Ну, если не попадаем сразу, то, так или иначе, у нас вариантов очень много. Либо прямо сейчас, либо через песню. Но обязательно вы услышите все свое самое любимое. А у нас по плану, как всегда, великолепная компания. У нас группа «Серебро», у нас Митя Фомин. Ну и самые родные гости из будущего уже здесь вместе с нами на русском. Оставайтесь.

0: Русское радио.
1: Я уйду со встречи своих друзей, вспомню о победах прошедших дней.

Остается только определиться, когда, где и с какой целью. Но что касается последнего, здесь даже вопроса нет конкретно, с какой целью. У нас с вами она в целом уже, чем ближе к нам становится главное музыкальное событие страны, тем больше цель у нас сходится, а именно хочется вершить музыкальную историю. Так давайте, в нашей официальной группе в Одноклассниках проходит прямо сейчас выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Нужно что сделать? Сюда просто заходите в специальный

0: мини-приложение на нашей странице. Выбирайте три любимые песни этого года и влияйте уже, наконец, на музыкальные итоги. Ну а среди всех участников мы обязательно разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая состоится уже совсем скоро, можно сказать, 5 декабря. Участвуйте, выигрывайте.
1: Нежно.

Но хотя бы есть что-то точно определенное и понятное в нашей жизни, особенно когда есть вот такие вот определения. А Настя в эфире Русского радио, с ней тоже все абсолютно ясно, что она наша любимая, что она прекрасная, и с ней приятно проводить время. Ну и то, что мы знаем, у нас впереди «Рефлекс», Дмитрий Колдун и Нюша уже здесь. Мы с вами на Русском радио, это точно. Остальное все неважно.

0: Реклама на русском. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер. Спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».
6: У 72 миллионов

0: россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. У меня в аквариуме есть золотая рыбка. И когда я загадываю три желания, она их отгадывает. Рекламная служба русского радио 579-7799, код

0: Но это, что называется, уже детали, комментарии к тому, что происходит в жизни в первый раз. Самое главное, вот эти самые ощущения, которые дали там впечатление свежести, они, конечно, на вес золота. Вот прямо сейчас мы с вами их вместе и почувствуем, как в первый раз послушаем Дмитрия Маликова с его новой песней на русском.
1: Новая песня на русском.
2: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
3: Всем привет, это Дмитрий Маликов, и вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
1: Русское радио.
2: Зачем ты?

0: душа радуется, когда слушаешь Дмитрия Маликова в эфире Русского радио, это во-первых, а во-вторых, когда смотришь погоду на предстоящую неделю в столице, я даже фактически не вижу дождя ни в один из дней. Но вот завтра у нас будет переменная облачность, и что приятный день пройдет без осадков, температура плюс 16.
1: Реклама на русском.
2: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
4: Если вы потерялись в лесу, не паникуйте! Посмотрите на мох! Зеленый цвет успокаивает. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9!

0: студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство планирует продлить запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября. Мера необходима для обеспечения поставок топлива на внутренний рынок, отметили источники в кабинете министров. Аналогичный запрет на экспорт бензина действует до 31 января следующего года. До конца ноября текущего года установлен запрет на продажу за границу авиационного керосина. МВД предложило усилить контроль за онлайн-обучением в автошколах. Документ предусматривает проведение дополнительных проверок оборудования, предназначенного для занятий. Кроме того, в проект включили отдельный формат контроля за сетевыми автошколами, которые совместно используют учебные площадки, автомобили и классы. Также автошколам могут потребоваться документы, подтверждающие квалификацию преподавателей и инструкторов. Роспатент зарегистрировал рекордные 77,5 тысяч товарных знаков в этом году. Большинство от российских заявителей. Число заявок выросло на 32% год к году. Чаще всего правовую охрану получали товарные знаки в следующих категориях: программное обеспечение, электроника, смартфоны, одежда и обувь. В Минэкономразвитии рост числа регистраций связывают в том числе с повышением правовой грамотности предпринимателей и развитием электронных сервисов. Футболисты сборной России со счетом 2-0 победили национальную команду Ирана в товарищеской встрече в Казани. В составе нашей сборной дублем отметился футболист «Монако» Александр Головин. Он отличился на 21 и 36 минутах. 3 октября российская сборная сыграет с Намибией в Екатеринбурге, 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Андреем Макеевым.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, работают все средства связи в компании «Русского радио». Можете прямо сейчас уже подключаться, что называется, в общую нашу... В общем, наш поток обменивания впечатлений от обмена впечатлений от происходящего вокруг вас. 29 сентября на календаре, если у вас конкретно эта дата вызывает определенные впечатления или воспоминания о том, что у кого-то сегодня есть праздник, вы забыли об этом сказать, пожалуйста, пишите нам обязательно. Заходите во все аккаунты Русского радио. Например, можно в Одноклассники зайти, в ВКонтакте, в Максе тоже активная наша жизнь идет с сообщениями. Заходите, пишите, будем знакомиться в течение всего этого часа. Меня зовут Андрей Губин, Андрей Макеев, Андрей Губин открывает новый час.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Прямо сейчас свои сообщения можно оставить в Одноклассниках, в официальном сообществе Русского радио. Пишите в течение часа, конечно же, будем знакомиться и с приветами, которые оставляют нас здесь. Всех Людмил с именинами поздравляю. Всего доброго и светлого в жизни, счастья, здоровья, успехов, любви, благополучия. Марина написала.

0: написала это сообщение. Что у нас еще? Подругам Софии привет. Ее зовут София Казак. Александра Дмитриева. Ей, вам тоже конкретный пожелание хорошего, конкретное пожелание хорошего вечера. Они все из Всеволжска. Спасибо большое. Любовь Пономарева написала это сообщение. Еще у нас всем, кто работает в ночную смену, от Сергея пожелание не скучать и не засыпать. Ну и самое главное, оставаться, конечно же, на волнах Русского радио, чтобы все обязательно было хорошо. Ну и вот еще сегодня день рождения у актрисы детского театра «Фантазер» из города Барнаула Нины. Юбилей, 15 лет. От всей души поздравляю, для крепкого здоровья, отличного настроения, успехов в учебе. Пусть все получается легко. Пишите сообщение, напомню, что в «Одноклассниках» мы вам всем рады.
1: Стол заказов Русского радио. Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, давайте узнаем, насколько нормально у вас сегодня дела, если точнее, какие поводы вас радуют. Вы пишете об этом конкретно в своих сообщениях, которые оставляете во всех аккаунтах русского радио. Прямо сейчас можно оставить, например, какую-то приятность в Максе. И приятность, конечно же, можно адресовать кому-то конкретно или себе любимым, от Богдана, от него жене Юли, признание, что очень сильно любит, и еще маме очень сильно люблю, и отчиму Сергею, уважаю его. Никого не забыл. Надежда Полушкина, дочь Макса. Маша и внуки Миша и Сём, поздравляю с днем рождения нашей бабушки и мамы, родной, любимой, дорогой, ласковый, добрый, самый праздник яркий и большой. В общем, все вместе ее поздравляем. Вот еще Артемке и Тёмочке, солнышко, просто умничка, мама тебя очень любит, целует, обнимает. Это уже сообщение от Натальи. И еще такое вот довольно-таки содержательное, небольшое. Привет себе, любимая, это от Алёнки. Приболела немного, Алёнка, выздоравливайте. Чтобы у вас было все хорошо, ну, конечно, нужно обязательно пить лекарства, ну и слушать русское радио. Кристина Арбакайте вам сейчас в помощь.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну и сообщение тоже напишите сами. Моя задача просто прочитать, зато с большим удовольствием, естественно. Напишите сообщение, заходите в официальный аккаунт Русского радио. Можно найти нас и в Максе, и непосредственно во ВКонтакте, и в Одноклассниках, везде-везде, всем рады. Вот нам такое сообщение. С вашей помощью Русского радио хотелось бы поздравить мамочку Людмилу Владимировну Сорокину. Дорогая, любимая, с 68-летием от всего любящего сердца поздравляю тебя с твоим светлым днем. От всей души желаю тебе быть самой счастливой на свете. Буду делать все возможное, чтобы тебе было хорошо всегда. Это Александр Юрьевич из Мило, спокойного поселка Портынит. Написал нам сообщение. Еще привет мужу Сергею. Хорошей дороги. Сынульке Бонечке привет. Очень-очень любит Анютка. Их всех вместе. Кирилл из Москвы. 14 лет. Сообщает сегодня день рождения у актрисы детского театра «Фантазеры». Давайте второй раз так еще отметим это событие. От всей души хочу поздравить с днем рождения дорогую Милу Соловьеву. Пусть все мечты сбываются и каждый день приносит ей радость. Это с любовью Ирина Плаксина написала это сообщение. Еще что у нас есть? Ирина Викторовна Попова. Добрый вечер, потрясающее русское радио. Чтобы ваша жизнь изменилась навсегда, иногда достаточно того, чтобы в вас поверил один человек. И это счастье. Согласен с вами полностью. Дима Билан присоединяется, я думаю, к тому, что вы сейчас нам тут написали. И, в принципе, достаточно того, чтобы действительно поверить в самого себя и в свое собственное счастье. Ну, давайте с вами слушать любимую песню. Сообщения от вас, конечно же, жду и буду читать совсем скоро дальше.

0: песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но есть повод, да, замедлить время, особенно если вы не успели сегодня кого-то поздравить с днем рождения. 29 сентября пока еще, ну, по крайней мере, у меня на календаре, если у вас уже следующий день. Ну, все, уже придется поздравлять со следующими праздниками. Так, у нас сегодня мы поздравляем Юлечку Рогалеву с днем рождения. Сияй, люби, рискуй, путешествуй и будь счастлива. Это Татьяна Кочешева написала сообщение нам сюда. Ну, собственно, Юлечка сейчас должна быть уже по определению уже сейчас должна быть счастлива. И вот пусть с этого начинается ее Новый год жизни. Что у нас еще есть? Всем, кто слушает Русское радио, привет подруге Людмиле, ее дочери Алине, двум маленьким сорванцам Косте и Добрыне. Это от Любови сообщение. Что еще у нас? Любимую жену из города Кирова, Калужской области, Ксению Неведину с днем рождения. Муж Сергей поздравляет, желаю всего самого классного. И еще, давайте я загляну, что у нас есть в ВКонтакте, посмотрим, что у нас здесь. Тоже здесь ждут свои приветы. Подружкам, всем, кто слушает Русское радио, отдельный пламенный привет. Особенно, кстати, сегодня день рождения у брата. Ему юбилей, ему 10 лет. Артемий нам сообщает. Зовут его Вова. Хочу от всей души его поздравить. Успехов в учебе, крепкого здоровья и всего самого прекрасного. Дальше, что у нас есть? Всем из очереди за бензином на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Желаю всем успеть заправиться. Это Галина написала сообщение. Ну, чтобы не скучали, вот вам Валерий, пожалуйста, на русском.

0: Реклама на русском.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: От меня никакой пользы, зато одно удовольствие. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.
7: Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот за этим выходом в эфире русского радио стали заказов. Собственно, все. У нас еще немного сообщений, и дальше уже просто доиграем час с помощью любимых песен. Огромный привет Наташеньке Смирновой из Древней Кузьминки. Пусть она не переживает. Все у нас обязательно получится. Любящий муж Андрей Сафронов, ну, собственно, и Наталья написала, нам тоже спасибо написал. Ну, в общем, очень такой вполне себе приятный человек. От всей души хочу поздравить своего внука Феденьку с двухлетием. Крепкого здоровья, расти на радость родителям, бабушкам, дедушкам, дяде Саше, тете Насте. Очень-очень долго ждали. Очень любим бабушку Людмилу, дедушку Анатолий, все-все вместе писали это сообщение. Люблю своих детей, Марина Плужник и Максим Сахаров, вы самые лучшие. Ваша мама Ксюша, автор этого сообщения. Ну и еще у нас большой привет отправляется любимой сестренке Жанне. Пусть она не грустит, все будет обязательно хорошо. Обязательно, здесь подчеркнуто несколькими чертами это сообщение. Это к нам прилетело от Марины. Марине большой привет.
0: Стол заказа русского радио.
1: Ну вот здесь, наверное, давайте уже с вами будем понемногу закругляться. Напомню, что будет еще обязательно и ночной стол заказов. В эфире русского радио выходит в 2 часа по московскому времени, 2 часа ночи, естественно. Ну, а здесь, конечно, всем моя задача сказать большое спасибо за то, что вы написали сообщение. Обязательно оставайтесь дальше в одной компании русского радио. У нас музыки много прекрасной впереди еще будет. Меня зовут Андрей Макеев, с вами прощаюсь. В следующем часе обязательно услышимся в самом начале.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Ярославской области завершились работы на месте пожара.

0: иностранных граждан на всех пунктах пропуска через государственную границу. Это заявление прозвучало на заседании комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики, где обсуждался успешный опыт Москвы в цифровизации контроля за мигрантами. Россия и КНДР заключили соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Оно было подписано в рамках форума ректоров российских и корейских университетов, сообщили в Миноборнауке. Главная цель – устранение бюрократических барьеров, развитие академической мобильности, упрощение обмена преподавателями и запуск совместных научных проектов. Программисты возглавили список переоцененных профессий из-за разницы между зарплатой и объемом работы. В топ-5 также вошли риэлторы, фитнес-тренеры, блогеры и специалисты по продажам. Для респондентов, выбравших фитнес-блогеров, стоимость услуг не соответствовала уровню профессиональной подготовки. Специалисты по продажам, по мнению опрошенных, зарабатывают больше их уровня знаний. Каждый пятый респондент критиковал собственную профессию. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости на русском.

вот едешь в маршрутке и даже не подозреваешь, что рядом с тобой разыгрывается какая-то новая история, которая будет потом лучше, чем вообще во всех остальных фильмах. А ты просто смотришь куда-то вперед, а может быть даже просто пялишься в телефон. Да, нужно иногда обращать внимание на то, что происходит вокруг тебя. Это порой действительно составляет всю нашу вот эту вот жизнь со всеми красками, со всеми интересными подробностями, порой несуразными и иногда довольно-таки веселыми. Поэтому наблюдайте, замечайте, смотрите. И, возможно, кстати, кто-то наблюдает прямо сейчас за вами влюбленными глазами. Это, кстати, тоже довольно-таки приятно. Кстати, имею в виду, конечно же, себя здесь, в эфире Русского радио. Вам классное настроение. У нас последний час остался от 29 сентября. Говорю, разумеется, ориентируюсь на московское время. 23:05 сейчас у меня перед глазами. Ну, давайте проведем хорошо и с любовью весь этот час. Ну и, конечно же, музыкально. У нас елка совсем скоро появится. У нас Мари Краймбери уже здесь. Немножко о любви к жизни, конечно же. Всем здравствуйте.

за тем, чтобы потом вспоминать, скучать, задаваться разными вопросами, сравнивать себя с прошлым, с настоящим, понимать, в чем ты счастлив, может быть, что-то потерял, какие-то выводы делать, ну и так далее. Ну и, конечно, предаваться меланхолии. В этом тоже есть определенные краски осенние и приятные, если действительно этим очень так увлекаться. Александр Воробьёв, далее. Поехали на русском.

0: Но сам себя он не объявит, поэтому я его объявлю. Миша Набоков прямо сейчас.
1: Спасибо, в студии
0: большое.
1: Я думал, радио. Я думал, ты про Джонни уже.
0: Джонни все узнали, Миша. А вот тебя надо представить. Миша Набоков — человек, который придет с вами предстоящую ночь.
1: Человек, которого никто не знает.
0: Я думаю, что
1: представление вообще гениальное.
0: Это мечта всех прямо сейчас.
1: Ты мечта всех конферансье любого театра. Человек, которого никто не знает. Пожалуйста.
0: В принципе,
1: очень приятно.
0: Если хотите, я могу провести и ваш вечер, и ваше мероприятие. Всем будет весело, не скучно.
1: Мне кажется, тебе придется доплачивать за такое мероприятие самому.
0: Я и доплачиваю. Я так и работаю. Миша Набоков. Собственно, я отправляюсь домой.
1: Спасибо большое, Андрюш.
0: Тебя уже знают все, поэтому уже после моего представления.
1: Твоя реклама просто, не знаю.
0: Да, не знаю. Вот и не знай. Все, пока. Хорошего вечера.
1: Давай.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Спасатели обнаружили 4 туристов, которые были заблокированы в Красной пещере в Симферопольском районе в Крыму. Сотрудники МЧС работают над эвакуацией людей. В спасательной операции участвует 41 человек. Туристы ушли на экскурсию по экстремальному маршруту 28 сентября. Из-за поднявшегося уровня воды они оказались заблокированы и не смогли выбраться самостоятельно. Группа не выходила на связь более 12 часов. И к другим темам. Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Процесс будет поэтапным и займет несколько дней. Все инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода. В прошлом году отопительный сезон в столице начался 24 сентября. Роботы-доставщики обязаны уступать дорогу пешеходам, велосипедистам, а также автомобилям с включенными спецсигналами. Кроме того, каждый ровер должен иметь страховку, аналогичную ОСАГО. Постановление принято правительством. Появление четких правил и условий для эксплуатации роботов должно положительно сказаться на безопасности дорожного движения, считают эксперты. Октябрь в Центральной России обещает быть нетипичным. В регионы придет теплая и сухая осень с ощутимым контрастом между дневным и ночным прогревом воздуха, сообщают синоптики. Столичный регион ждет превышения климатической нормы на 2-3 градуса. Количество осадков окажется ниже обычного – на 10-30% при среднем показателе порядка 70 миллиметров. Наиболее ясными и менее сырыми могут стать первые 10 дней месяца. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если вы не знаете, как называется легкое знакомство, такой небольшой флирт, я вам подскажу. Недавно одна девушка в кафешке, видимо, оправдывалась перед своим парнем по телефону. Она сказала: «Зай, у нас с ним ничего не было. Просто мимолетное интернет-соединение, и все».

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, с такими девчонками лето у нас продолжается. Как говорил мой дед, лето, Миша, это не когда тепло, а когда есть деньги, любимые песни.
1: Ты опять

0: новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая не

0: одной.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Вот не зря говорят, движение — это жизнь. Всегда можно сменить дислокацию, поменять позу, если хотите. Вот, например, надоело сидеть без денег, да? Можно без них постоять для разнообразия. Или, допустим, уже невозможно сидеть на диете, да? Можно на ней полежать. Видите, так гораздо удобнее.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Вот раньше, как мы говорили, да, я достану тебе звезду с неба. А как ты проверишь, да, вот истинное это чувство или нет? Это было довольно сложно. Вот сейчас, мне кажется, в этом плане намного проще. Если ты значишь для нее больше, чем ее смартфон, это настоящая любовь.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Девчонки, это вам обязательно пригодится. Я недавно встретил подругу, которая вот наконец-то нашла свою любовь. Счастливая, вся светится. И вот вам совет от нее. Если на пути встретились 10 козлов подряд, значит, надо перестать искать свою любовь в огороде.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Всегда приятно поговорить с культурным человеком, вот особенно если это красивая девушка. Недавно имел удовольствие пообщаться с такой особой. Она сказала: «Михаил, видеть вас одно удовольствие, а не видеть другое».
1: Да, я

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мне кажется, это идеально прямо здесь, прямо сейчас, в столе заказов на русском радио, нам сегодня отметить День интернета в России. Если вы по какой-то причине забыли, ну, мало ли, что положить деньги на счет своего провайдера, да, передайте им привет. Интернет вряд ли после этого появится, но провайдеру, я уверен, будет приятно. Пишите, пишите в нашей группе во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе, пожалуйста, во всех абсолютно наших социальных сетях. Как красиво описать, что вам жаль, ну, что вы положили деньги, да, на счет интернета. Сейчас продемонстрирует Леонид Агутин.

Эх, ну почему здесь, в студии Русского радио, нам до сих пор не установили шест? Я не знаю, когда такие песни. Ну, в принципе, найти стол заказов на Русском радио нетрудно. Потому что просто идите сюда, идите на звук. Мы тут танцуем, мы тут зачитываем привет и поздравления. Вот на связи Дэн, цитата: «Я на кухне у себя дома осваиваю кулинарию. Привет летит на мою родину в Карелию, город Петрозаводск. Карелия всегда в моем сердце». Всем слушателям привет, всех благ. Так, друзья, кстати, если вы хотите увидеть невероятный коллаж из теста и блинов, обязательно вот прямо сейчас заходите в нашу официальную группу Русского радио ВКонтакте, полюбуйтесь на этот шедевр. Дэн старался, это видно. Диана, так, у нас все сообщения на «Д», да? Пока Диана написала: «Поздравьте, пожалуйста, нашу одноклассницу, Трамбицкую Наташу, с юбилеем, мы поздравляем с удовольствием». Цитата: «Хотим пожелать здоровья, всего самого наилучшего, ее классный руководитель и одноклассники из Беларуси». И словно почувствовал Диана, да, так как сообщение из Беларуси по скриптум: «Куда привезти колбасу?» Диана, записывайте. Москва, Русское радио, Миша Набокову. До востребования.

И мы возвращаемся в стол заказов на Русском радио. Людмила передает огромный привет прекрасному человеку Виктории Малышевой и ее хорошему мужу Алексею. Цитата: «Дай им Бог здоровья и счастья дальнейшего. Спасибо за все огромное». От Елены сообщение: «Огромный привет из Забайкалья. Доченьки Багуш Анастасии отправляется в Хабаровск. Цитата: ты лучшая, любим, скучаем». Тем временем вместе с нами уже Юлия Савичева. И кто заскучает, она, вы знаете, и гроулингом, и скримом может, если что. Так что лучше не скучайте.

вот это мы любим. Вот это мы ждем всегда поздравления. А это значит, что наши статисты сегодня отработают свой хлеб. От всей души мы поздравляем внука любимого Феденьку с двухлетием. Крепкого здоровья, расти на радость родителям, бабушкам и дедушкам, дяде Саше и тете Насте. Цитата: мы тебя очень долго ждали и очень тебя любим. Бабушка Людмила, дедушка Анатолий не только подписали это сообщение, но и сейчас будут танцевать медленный танец. Да, между прочим. Так что, внучка, давайте разойдемся, освободим пространство, и мы попросим певицу Максим немножечко нам подыграть, если можно, на фортепиано.

спасибо, Максим. Немножечко тяжелого рока нам не помешает. И возвращаемся. Возвращаемся к вашим приветам и поздравлениям. Цитата, процитирую сообщение. «Люблю своих детей. Плужник Марина и Сахаров Максим. Вы самые лучшие дети». Это написала ваша мама Ксюша. Большой привет также отправляется другу Никите. Он сейчас уже едет обратно домой в Ивановскую область. Хорошей дороги и быстрой. И чтобы Никите было повеселее, мы сейчас поставим песню Николая Баскова, и Никита будет подпевать. «Ну кто сказал тебе, что я поехал домой?»

0: никого мы не отпускаем, потому что Людмила из Уссурийска написала такое сообщение. Давайте послушаем. Доброе утро, пусть этот день будет наполнен приятными сюрпризами, яркими моментами и отличным настроением. Пусть все задуманное легко сбывается, а каждая минута радует. Хорошего дня всем, своим пациентам Людмила желает здоровья и удачи. Поздравляю всех с праздником Надежда, Любовь и Вера. С последним днем сентября, оказывается. Батюшки, завтра уже октябрь, а? Как бы сказал сейчас певец Джонни, пролетел сентябрь, как комета.
1: Все

Ну, наконец-то. Наконец-то пришло время узнать, что же приятного и теплого прилетело в официальное сообщество Русского радио. В Одноклассниках Кирилл поздравляет свою подругу Марию с приездом внуков. Желает ей всего самого-самого наилучшего. Громадный привет отправляется дальнобойщику Димону. Ни гвоздя, ни жезла, как говорится. Регина написала большой привет своим детям. Галине, Диане, Дане, Максиму. Кому? Волькану, может быть... Вольфганту, может быть, даже Амадею. И любимой мамочке мы тоже отправляем большой привет, который, я уверен, как и мы все, очень ждала эту песню.

0: Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: как говорится, не держите зла. Простите и меня, и Дмитрия Колдуна. Вот, даже в рифму получилось. Привет им пока все. Я, Миша Набоков, конечно же, остаюсь вместе с вами на Русском радио. Приглашаю всех в наш следующий музыкальный час. Мы, кстати, сегодня с коллегами обсуждали, что уже вот скоро Новый год вообще, да? Я скажу больше. Скоро лето. Так что готовимся.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.